День сегодня совершенно у нас не для горьких слез. От разочарования, вот слезы радости, от каких-то счастливых новостей, ваших успехов или, может быть, побед близких. А еще, возможно, вы так сильно рассмеетесь, что будет смех до слез. И только так и сегодня, и завтра, и дальше по жизни, день за днем. Так что улыбаемся и не грустим, даже если прямо сейчас песня будет немножко у нас грустная. Пусть все будет хорошо. Этого желает вам группа «Гости из будущего» и я, Илья Крылов, на русском.

И вот как здесь не вспомнить внезапные и такие настойчивые звонки бывших, как раз вот в это время обычно это происходит в 3:20 по Москве. И чего им, собственно говоря, не спится, а? Да еще и разговорчики эти после глотка хмельные, не всегда слова понимаешь, смысл, иногда просто идет какой-то поток сознания, и слушаешь это все, слушаешь, соглашаешься со всем, да-да-да, лишь бы побыстрее выслушать и спать, дальше лечь, как будто ничего и не было. Наверняка что-то подобное хотя бы раз было у каждого из вас в жизни. Так, ладно, поехали дальше. Слушать на русском Дениса Клявера. Две команды, мужскую и женскую, серебро и корни. И «Елка с нами» призывает нас быть проще.

0: Белое свадебное платье, фата, голуби, которых вы запускаете в небо на счастье и любовь, и обмен обручальными кольцами. Все девушки, все мечтают быть невестами, чтобы парень сделал предложение, и вы построили большую счастливую семью. Пусть будет так, кто в самое ближайшее время собирается в ЗАГС, чтобы потом из жениха и невесты стать законными мужем и женой.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?
2: Диджей поставит модный поп. Я тебя на стоп. Опять поверила в любовь. И опять нет.
1: Русское радио.

0: только лучшее.
1: И пусть они говорят, что нас испортили сети, между нами своя атмосфера эстетики.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: 4:02 в Москве. Вы слушаете субботнее русское радио и правильно делаете. Мы помогаем создавать настроение в вашем доме, расслабляем вас, веселим вас и вселяем уверенность, что вы большие молодцы, а это так и есть. У вас во всех делах все непременно получится и невозможное станет возможно. Это не только я так считаю. Дима Билан вот со мной тоже в этом вопросе вполне себе солидарен. Скоро его послушаем. Ну а пока милая девочка Марфа и ее не менее милый волшебный белый кролик. У кого есть морковка из вас, можете подойти к радиоприемникам смелее. Покормите белого кролика.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

0: Песня Артура Пирожкова под названием «Самый красивый». Голосуйте за нее прямо сейчас в хит-параде «Золотой граммофон». Сейчас у артиста в граммофоне все очень красиво, да. Плюс 3 строчки неделя к неделе. И вот уже Артур Пирожков на 15-м месте «Золотого граммофона». Давайте еще наведем красоты, поможем исполнителю добраться до вершины нашего прекрасного хит-парада. Заходите на сайт rusradio.ru и отдавайте свои голоса. Удачи!
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
4: Дембельский альбом
1: на Русском радио.

Кто-то для кого-то ты моя вселенная необыкновенная или сказка моей жизни, а вот и еще вершина признания в любви вам от певицы Жасмин. Ты мой рай. По-моему, лучше и не придумать, и не сказать. Но не всегда так. И изгнание из этого рая случается, и сами уходим мы. Мосты сжигаем, а потом локти кусаем и думаем, как нам тяжело без половинки, как говорится, однажды ты уже не сможешь без меня. Ну а дальше продолжит слава на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: где?
1: Здесь, на русском. Свои теплые музыкальные мгновения нам подарила только что елка. Так приятно было открывать глаза под эту песню, да? Верно же? Потихоньку просыпаться, так знаете, лениво подтягиваться. А куда спешить? Куда? Никуда торопиться сегодня не нужно. Отдыхай себе, лежа на кроватке, слушай русское радио и мечтай о хорошем. И все будет хорошо. Ну, а для особо ранних пташек, кто уже давным-давно на ногах, может, на рыбалке вы или за рулем едете за город сейчас. Вот, включу кое-что пободрее, можете и потанцевать, ну и подвигаюсь, взбодрюсь вместе с вами я, Илья Крылов. Всем привет и зажигаем, ребята!

Отпускаем сомнения, летим навстречу приключениям этой субботы, а они обязательно будут, да. Ну, какие выходные без этого? Мне кажется, если без адреналина, о чем потом коллегам будете вы все рассказывать в понедельник, захлебываясь вот в этих воспоминаниях, где и что с вами приключилось. Так что вперед под хиты Филатова и Караса, Юлии Савичевой, Звонкова. Ну и какие выходные без блестящих у нас? Пусть эти дни будут самыми блестящими, особенно когда поют блестящие на русском.

0: вот этого нам не надо, нет. Чтобы ближе был циклон и громче бил дождь по крыше. Пожалуйста, можно нам солнце на все эти дни организовать? Заказываем двойную порцию и без сдачи. Заберите на чай. Надеюсь, так и будет в ваших городах вещание майского русского. В Москве уже 5 часов 38 минут. Доброе утро. Вместе с вами не сплю я, Илья Крылов. Спасибо, что вы рядом.
1: Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: С годами фото в паспорте все лучше и лучше. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах, кем я был и кем я стал.

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: конечно, личное дело каждого, как выражать свою любовь через поцелуи, а уважение и приветствие через рукопожатие. Но не все люди идут на такие тесные телесные контакты. Оно и понятно. Береженого Бог бережет. Да и меньше чего-то или кого-то касаемся, здоровее будем. Вы же помните, вот по историческим меркам, это же вот совсем недавно было, маски, перчатки, разметка на полу 1,5 метра, литры санитайзера, и до сих пор где-то это еще можно встретить. Так что всем здоровья, берегите себя, окружающих, и слушайте Русское радио.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Голосовать за песни любимых артистов русского радио никогда не поздно, особенно когда звезды на высоте золотого граммофона. Им сложнее всего, потому что там надо удержаться и как можно дольше в хит-параде продержаться. Во-первых, давайте поздравим Мари Краймбрери с тем, что она теперь на первом месте золотого граммофона. Мари, молодец. С песней, которую только что мы послушали с вами, называется она, напомню, «Давай не ждать». Ну и не ждите, дальше за певицу голосуйте. Заходите прямо сейчас на сайт rusradio.ru и активно поддерживайте.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио» всегда с тобой.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные.
4: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
5: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
5: крутые игры,
3: крутая музыка.
5: И все это...
3: Все это...
4: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Извините, мне пора. Просто дома никого нет, а мне не хочется пропустить это удивительное время. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: рядом с вами я, Крылов Илья. Здравствуйте, с кем не виделись. Надеюсь, не чужой. Ну, конечно, прям не милый, дорогой. Но какое-то место мы, ведущие русского радио, все-таки в вашей жизни занимаем. Хочется верить в это. Как такие добрые товарищи, мы попутчики, с кем-то отдыхаем, с кем-то работаем. Если на работе вы сейчас, у вас на выходные выпала смена трудовая. Самое главное, друзья, чтобы дело сегодня горело, все было хорошо. И вы с улыбкой встречали этот новый субботний день под песню «Гори» вместе с Машей Вебер.
1: Обними, обними, пожалей, пожалей.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле раскрыли повестку предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Российский президент обсудит с председателем КНР Си Цзиньпинем вопросы двусторонних отношений, в том числе образование, высокие технологии и гуманитарные темы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дату визита он не назвал. Ранее китайские газеты писали, что Путин планирует посетить КНР 20 мая. Накануне завершился визит в Китайскую Народную Республику американского президента Дональда Трампа. К другим новостям. Минздрав обновит перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться на территории России. Новый пакет предложений рассмотрят в ближайшие недели, сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что Минпромторг не устроил перечень стратегически значимых лекарственных средств, принятый в апреле. В ведомстве заявили о необходимости внести в правительственный список еще 170 медикаментов, то есть увеличить их количество почти в два раза. И в продолжение медицинской темы. Отключение мобильного интернета помешали работе каждого второго врача. Это показал опрос с участием 1500 специалистов, пишет издание «Медицинский вестник». Каждый третий сообщил, что из-за отсутствия связи не удалось передать данные пациента в единую информсистему. 35% больных не смогли записаться на прием, а во врачебном кабинете не могли показать результаты анализов и обследований, пройденных в других клиниках, если заранее не скачали их на телефон. Ну и последнее. Самой распространенной причиной ссор в совместных поездках оказались траты на развлечения. Это показал опрос с участием 1000 человек. Из-за разногласий в расходах во время путешествий спорили 40% респондентов. Большинство жителей страны обсуждают бюджет поездки до ее начала. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: 7 часов 6 минут в Москве. Доброе утро. Суббота, к нам пришла. Прекрасный выходной день. Пусть он будет солнечным, теплым и богатым на праздники. Ну а что конкретно мы с вами можем отметить сегодня, 16 мая? Давайте посмотрим. Календарик полистаем. Так, отмечаем сегодня мы Международный день света. И как самые яркие лампочки в выходной светимся от счастья. А еще сегодня день скандинавской ходьбы. Да, той самой, когда с палками мы ходим. У кого-то прям специальные палки для этого есть. Да, мне кажется, и лыжные вполне себе подойдут. Главное, долго на диване нам в выходные не залеживаться. Всем я желаю двигательной активности. Встали и пошли гулять по городу или в лес. Все на свежий воздух.

Можно до бесконечности верить в чудо, сидеть и ничего не делать, не предпринимать для этого никаких, даже маломальских усилий, вот просто замереть в позе легендарного ждуна. Но, мне кажется, толку мало будет от этого. Чтобы чудо как можно быстрее в жизни произошло, у нас нужно и головкой подумать, и ручками пошевелить, и ножками потопать. И вот тогда, возможно, все случится. Ну, а дальше на русском из музыкальных чудес будут песни в исполнении Дмитрия Колдуна, Инью и Аси в дуэте. Ну, а прямо сейчас поет Согдиана на субботнем русском.

идеальная погода за окном студии Русского радио в Москве прямо сейчас. Такое яркое солнце светит, небо чистое-чистое, не облачко, плюс 17 градусов температура воздуха. И вы знаете, это только начало майского сюрприза, да. Синоптики говорят, что скоро, буквально уже на днях, воздух в столице прогреется до 29 и 30 градусов. А это что значит? Шорты и майки в мае, солнцезащитные очки и кепи, чтобы голова не обгорела и без удара по ней солнца. Но вообще, я так понимаю, мы скоро позагораем и, может быть, даже искупаемся. Класс!

0: Почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе?
1: А так всегда и бывает. То, до чего не смогли дотянуться родители, они мечтают, чтобы это обязательно оказалось в руках их детей. А как известно, все лучшее детям. Ну и спасибо родителям, которые верят в своих детей, помогают им, поддерживают всячески. Это на самом деле очень важно и нужно. Ну а дальше поддержку вам окажут ведущие утреннего шоу по выходным в «Крутую по-русски». С 9 до 11 по Москве они будут зажигать в эфире. Ну а следующий час хорошей музыки нон-стоп на русском. Слушайте и просыпайтесь. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
2: Новая песня на русском.
3: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
2: Русское радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха около 17 градусов тепла, ветер юго-западный 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40% всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Москве полностью перекрыли Садовое кольцо. Это связано с проведением беговой эстафеты и мотофестиваля. В мэрии уточнили, что нельзя подъехать на машине к Курскому и Павелецкому вокзалам, нескольким крупным торговым центрам и к Институту скорой помощи имени Склифосовского. На наземном транспорте сложно добраться сегодня до парка Горького и Музеона, театра Сатиры, концертного зала имени Чайковского, Дома музыки и до некоторых других объектов. Несколько автобусов и электробусов изменили маршруты движения. Кроме этого, до 19 часов будет ограничено движение в районе главного корпуса МГУ. Там будет стартовать мотофестиваль. Беговая эстафета начинается в эти минуты. Прохождение по Садовому кольцу колонны мотоциклистов запланировано ориентировочно на 13 часов. К другим новостям. В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для матерей-предпринимателей с детьми до 7 лет. Такую инициативу депутаты направили в Кабинет министров на отзыв. Речь идет о том, чтобы разрешить регионам устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса, созданного женщинами с детьми. Для самозанятых предлагается снизить ставку налога на профессиональный доход с нынешних 4-6 до 1%. Ну и последнее. Москвичей чаще других россиян беспокоит избыточный вес и стиль одежды. Это показал опрос, результаты которого приводит газета «Вечерняя Москва». При этом каждый восьмой москвич видит в несовершенствах внешности окружающих привлекательную особенность, а около 20% считают, что эти черты подчеркивают индивидуальность. 77% респондентов полагают, что отношение к внешности меняется с возрастом. Большая часть опрошенных тратит на уход за собой до 5000 рублей в месяц. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент». Стиль, в котором хочется жить.
5: Alania Cinema возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Alania Cinema, Московское шоссе 3К.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
11: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
12: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухни стиль.
14: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
15: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
14: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
15: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
16: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
17: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
18: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент». Стиль, в котором хочется жить.
5: Alania Cinema возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Alania Cinema, Московское шоссе 3К.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, Автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
11: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
12: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62 400. «Homeberry».

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь «Наламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло «Наламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Мой муж уникальный человек. Все мои платья для него одинаковые, а все отвертки разные. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха около 17 градусов тепла, ветер юго-западный 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.
8: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
9: Мам, мы опять опоздаем?
10: Опять пробка.
9: Мам, я в школу!
11: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Беспокоитесь за свою карму?
13: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
14: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
15: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвесту Гроатов 12-651-07-8-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
16: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
17: В медицинский центр «Нанодоктор».
16: У мамы болят плечи и колени.
17: В медицинский центр «Нанодоктор».
16: А у отца остеохондроз шейного отдела.
17: Тоже в «Нанодоктор».
16: А где находится «Нанодоктор»?
17: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
16: А как записаться?
17: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
18: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
19: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
20: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат в традиционном отчете по инфляции сообщил, какие продукты за неделю подорожали, а какие подешевели. Существенно снизились цены на огурцы и помидоры, также подешевели бананы, картофель, яблоки, куриные яйца, сливочное масло и сосиски. Подорожали капуста, свекла, морковь, лук, сахар, вермишель, гречка и хлеб. Цены на бензин и дизельное топливо почти не изменились. Министерство просвещения усилит контроль за проведением школьных олимпиад. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, будет тщательнее отслеживаться академическая честность, как при едином госэкзамене, с печатью заданий и сканированием работ непосредственно в аудиториях, где участники выполняют олимпиадные задания. Всероссийская олимпиада школьников завершилась в мае. Победителей олимпиад зачисляют в вузы без ЕГЭ. В МВД объяснили, зачем менять буквы и цифры на автомобильном госномере при его утрате. Он может быть использован в противоправных целях, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что потерянные знаки тут же вносятся в число разыскиваемых. С сентября прошлого года пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобиле повысилась с 2 до 3 тысяч рублей. Далее об очередном исследовании на тему «Кофе вредно или полезно?». Датские медики утверждают, что употребление этого напитка предотвращает слишком резкие мышечные сокращения и делает движения точными и контролируемыми. Особенно полезно пить кофе тем, кто ежедневно работает за рулем, клавиатурой или со спортивными снарядами. По данным специалистов, кофеин заметно улучшает способность выполнять тонкую работу плавно и без ошибок. Курс юаня на выходные 10.73, доллар 73.13, евро 85.18. На этом пока все новости. Прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую». По-русски.
2: Ух, сегодня во Всемирный день мигрирующих рыб. Вместе с вами целых два веселых карася. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Икру не обещаем, а вот веселых шуток и любимых песен будет целое море. Это «Вкрутую по-русски». Ну, доброе!
3: Я вынырнул!
4: Не, метать, это что? Мы же договорились, что метать икру будет...
2: Метать не надо.
4: Метать икру будет Лена Журавлева.
2: Она у нас форель.
4: Это у нее в рубрике «Лена жарит», это как раз на нее возложена эта функция. Ты забыл? Ты забыл, Миша, опять все?
2: Как это забыл?
4: Я тебе напомню. Еленка все напомнит, сама придет, будет метать, будем смотреть на нее. А слушатель русского радио будет слушать.
2: Мы ради этого ее и приглашаем, чтобы посмотреть на это все.
4: Ты параллельно с этим мы будем играть. Игра накрутили по полной. У нас будет в этом часе. Это как бы кульминация нашего часа.
2: Это база.
4: Естественно, да. Скотобаза. Это просто база, да. Не надо шутить, Андрюша. Значит, у нас будут песни, мы с удовольствием их будем слушать. В общем, все по плану. Класс.
2: Я совсем скоро расскажу, между прочим, куда едут наши соотечественники, чтобы восстановить силы и энергию.
4: Куда же?
2: Ну, расскажу. Расскажу. Но, в принципе, нам...
4: Интриган, а?
2: Ну, но, в принципе, далеко не надо ехать, потому что прямо сейчас будет наша фирменная зарядочка. Вообще, как заставить меня заниматься спортом, расскажет песня Артика и Асти «Под гипнозом».

0: Утро субботы по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами крутые новости. Выгоревшие россияне массово едут восстанавливаться в школы кунг-фу, Андрей.
2: Чтобы их там выстегнули прям вот... Уже окончать.
1: И выбили.
2: Дурь эту.
1: Да, вот эту вот.
2: Дурь эту выбили из них.
1: Московскую, я бы сказал.
2: Но здесь написано «россияне».
1: Да, но новость скорее такая из центральной такое, России, да, все-таки?
2: Да.
1: Видимо, написано в новости, обычные отпуска наскучили, и захотелось что-то подинамичнее.
2: Интересно. Слушай. Интересно, во-первых, мне нравится, что вот эта новость начинается.
1: Формулировка сама, да?
2: Видимо. Человек знает точно, когда он что-то писал. Пушкин писал.
1: Слушай, вот эти креветки королевские невозможно уже.
2: Ну,
1: хочется что-то подинамичнее. Тысячи зумеров и миллениалов едут в монастырь Шаолинь.
2: Тысячи, дорогие друзья.
1: Тысячи, не сотни, тысячи. Чтобы им буквально отбили скуку палками.
2: То есть вот оно, непоротое поколение. Да? Родители не пороли.
1: Не били, не битое.
2: Да, не поротое именно. То есть, ну, в смысле, не пороли, мы их ремнем поколение.
1: А тебя пороли?
2: Конечно, конечно. Да. Если бы меня родители не пороли, я бы сейчас был в этом...
1: Ты бы в Шаолине был.
2: В Шаолине бы сейчас сидел, понимаешь?
1: А то ты сидишь тут.
2: И причем не выгоревший, заметь.
1: Да.
2: Потому что меня как в детстве хорошо пороли, что я до сих пор не выгораю. И ты тоже, видимо, тоже тебя хорошо прикладывались, да?
1: По мне видно, потому что я вообще стоя веду эфир.
2: Вот именно,
1: глупый вопрос, пороли.
2: С тех пор стоя ведешь эфир.
1: Конечно.
2: До сих пор тебя периодически прикладывают.
1: Ну, если честно, да. Есть за что. Внимание, это тренд уже. Тренд очень быстро распространился и стал хитом сезона.
2: Как песни Артик и Асти. Да, практически.
1: Ну,
2: и Мари Краймбрери.
1: Ну, чуть-чуть не дотягивает.
2: И Мари Краймбрери.
1: Все-таки не дотягивает. Внимание, что это вообще такое? Подъем в 5 утра, 6 часов тренировок, минимум еды и 0 соцсетей. Написано, звучит как пытка, но именно это перезапускает голову. А мне кажется, вот подъем в 5 утра, 6 часов тренировок.
2: Это крестьянская деревня какая-то.
1: Да, обычная деревня вообще. Мой дед, он владел палкой не хуже монаха шаолинского.
2: И как голову перезапускало, да? Как поле потом вспахано было.
1: Как оглауша, так вообще мало не покажется.
2: Да.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homebay». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebay» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebay».
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29-33-66.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
2: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг 34».
8: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Красивым быть легко, только дорого.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Гриша Набоков. Вкрутую. По-русски.
1: Да будет так. Давайте поздравлять сегодня всех Всемирным днем скрипки.
2: Ничего себе!
1: Я, кстати, знаешь, я сейчас вот только вспомнил, мы поздравляем с днем скрипки. Я как-то на днях полол траву возле своего дома и слышу, как у соседей
2: скрипачи.
1: Мальчик.
2: Занимается?
1: Ну, где-то, наверное, вот это, да? минуточку поиграл человек. И, наверное, хватит.
2: И дальше такой звук был.
1: Но отец у него вышел после этого на веранду постоять чуть-чуть, отдохнуть.
2: Я просто это невозможно.
1: Я вспоминаю себя, как я учился в музыкальной школе.
2: Тоже, но, знаешь, не на скрипке, надеюсь.
1: На гитаре. Классическая гитара была причем. Каждый раз, знаешь, как только проходит какое-то время, сынок, садись, давай, показывай, чему ты там научился. И я там тинь-тинь, знаешь, вот этот тинь-тинь, то есть дергаю какие-то струны.
2: Причем
1: какие-то.
2: Ты на какой-то калмыкским инструментом, да, занимался?
1: Но там я же
2: на гитару не хватило.
1: Я недалеко рос оттуда, от Калмыкии, поэтому в принципе, да.
2: Струна была одна.
1: Астраханская область граничит с Калмыкией и с Казахстаном. Я тебе так даже скажу. Вот. Но, тем не менее, все равно, вот, понимаешь,
2: ты освоил, да?
1: 5 лет, тем не менее.
2: На одной струне, тебе надо...
1: Мне хотелось, понимаешь, вот такой вот играть. А я сидел, дергал вот эти струны.
2: А ты вот это...
1: Да, это вот это вот...

0: А это я как раз на фортепиано еще ходил. Вот, там вот. И вот здесь, да, рассада теперь. Сажать вот эти пальцы.
1: Как это все пригождается, вот, раз. Да?
0: Но мне хотелось бы, понимаешь, вот...
1: Другого!
0: Мне хотелось бы, чтобы это приобрело какое-то... Ну, в дело пошло.
1: Угу.
0: И вот как-то давно вот я стал мечтать научиться играть в стиле фингерстайл.
1: Угу, на гитаре, да? Это как, когда совмещается, да, еще и удары.
0: Да, и я понимаю, что у меня пальцы-то размяты, то есть может легко очень
1: пальцы
0: бегать.
1: Пальцы уже огромные, растянутые.
0: И они могут бегать по грифу так, как нужно.
1: Они просто не умещаются на гитаре теперь,
0: да,
1: к сожалению.
0: Но, понимаешь...
1: На виолончели, фингер-виолончель.
0: Это все равно надо учиться, понимаешь?
1: Фингер-контрабас тебе лучше подойдет.
0: Миш, все равно это надо осваивать.
1: Согласен, согласен.
0: Поэтому фингерстайл я так и не освоил. Но хочется освоить.
1: Я тоже учился играть на гитаре и в музыкальной школе, в музыкальном училище. Единственный вот навык, который я бы хотел освоить, это бесшумное открывание чипсов.
0: Mm-hmm.
1: Потому что когда рядом голодные студенты,
0: да,
1: сам понимаешь, да, вот да, это начинается и все. Пожрем. Вот эта фраза.
0: Mm-hmm. И но все. Так и не освоил.
1: Но, к сожалению, это
0: так,
1: невозможно.
0: Так и ходишь голодный.
1: Это невозможно.
0: Чему вы так и не научились?
1: Эх, твоим бы пальцем мои бы чипсы.
0: Давай соединим. Неси чипсы, мои пальцы к твоим услугам, Миша.
1: Сейчас прям, ага.
0: Сейчас давай. Чему вы так... Сейчас мы проявим тему и принесешь. Чему вы так и не научились, хотя очень, ну очень бы хотели.
1: Да.
0: Про фингерстайл мы уже рассказали.
1: Про чипсы тоже.
0: Все, следующая тема пишите, какие-то истории. Пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом «Стима дня», а также в наши, не боюсь слова, мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
2: Вкрутую на русском радио. На этой неделе номер третий. Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
3: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
2: Русское радио.
4: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
2: Только любимое. Только лучшее.
5: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
2: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Русское радио.

0: крутую.
1: Это же про нашу игру накрутили по полной, поет Дима Билан.
2: Так не бывает.
1: Мы придумали сами. Три факта, да, получается?
2: Ну и мы...
1: Нет, мы два придумали, а один правда, правдивый.
2: Да, и крутую авторамку дарим с логотипом Русского радио тому, кто выиграет.
1: Это мы не придумали, это правда.
2: И ощущение, как будто такое не бывает, такое невозможно. Но, возможно, звоните, уже пора. 8495...
1: 995-105,7.
2: Через песню с вами сыграем и покажем, что так бывает.
1: Да, ну а пока потанцуем.

0: Накрутили по полной. Ой. Давайте разбираться.
1: Виноватых искать потом будем.
2: Нет,
1: по итогам игры.
2: Нет, тут понятно, кто виноват.
1: В чем, Миш?
2: Вот в чем непонятно, а кто понятно?
1: Вот, как, вот если вдруг Алексей проиграет, вот тогда, Миш, мы будем и выяснять.
2: Нет,
1: кто...
2: я хотел сказать, в нашем классном настроении виноват Алексей из Новосибирска.
1: Ну, ты
2: я опять не понял ничего.
1: Вот, Андрей. Алексей, доброе утро или добрый день уже, это же Новосибирск.
2: Или добрый вечер.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Алексей, для вас приготовлено три факта. Ну, давайте так, на одной чаше весов у нас крутая авторамка с логотипом Русского радио.
2: На другой — ваша судьба.
1: А посередине — три факта. Три факта, один из них — правда. Если отгадаете, где правда, авторамку мы вам дарим, ну и чаша весов такая бум, и падает после этого.
2: Ну, Алексей, перед этим ответьте на главный вопрос. Какое ваше любимое утреннее шоу?
3: Русское радио вообще полностью.
1: Ну, нормально.
3: Я вас всех люблю, обожаю.
1: Ну, нормально. Вот только, знаете, когда вы будете отвечать на наши вопросы, поточнее надо.
2: Все-таки надо поточнее.
1: Не так, что один из трех фактов...
2: Где-то между первым и вторым.
1: Нет, где-то из этих трех фактов правда есть.
2: Да, вот так не надо отвечать.
1: Так, Алексей, готовы?
3: Да.
1: Поехали.
2: Так, сейчас запускаем нашего тигра.
1: Тигр нас сейчас зайдет. У него в зубах...
2: Как всегда, вопросы.
1: Давай,
2: попробуем,
1: Миш,
2: его поймать. Запускаем. Да. Да что ты будешь делать?
1: Да он сам. Улетели.
2: Подожди.
1: Улетели. И тигр убежал. Все нормально. На тебе.
2: На. Взял.
1: Молодец.
2: Итак, сегодня Всемирный день скрипки. И факты у нас будут, естественно, про музыкальные инструменты. Факт номер один. Самый дорогой музыкальный инструмент, проданный на аукционе, это рояль Моцарта. Факт номер два. Смычки для скрипок до сих пор часто делают с настоящим конским волосом. Как тебе пауза? Нормально?
1: Я же не знаю, что там после конского будет. Я же напугался.
2: Достаточно драматическая пауза была. Хорошо. Факт номер три. Самый древний музыкальный инструмент в мире — это барабан из кожи мамонта.
1: Я думал опять...
2: Конского.
1: С кожи коня.
2: Алексей. Ну что, порадуйте нас. Ну порадуйте нас правильным ответом. Пожалуйста. Ну я очень прошу. Ну, я умоляю
3: так,
2: вас.
3: Так, я больше склоняюсь ко второму факту.
1: Смычки для скрипок до сих пор часто делают с настоящим конским, и здесь пауза.
2: Пауза?
1: Волосом. Вот так, да. Это было, да?
2: Да, именно вот так. Останавливаемся на этом, да, Алексей?
3: Ну да.
1: Ну а что мы сидим-то, Миша?
2: А что, ждем кого ждем-то?
1: Да!
2: Ну да, это правильно,
1: в классических смычках действительно используют волосы из конского хвоста. Сейчас бывают и синтетические варианты, но конский волос — это все еще традиционный материал.
2: И даже наша авторамка сделана из...
1: конского волоса. Шутка. Крутую авторамку с логотипом Русского радио мы отправляем в Новосибирск. Алексей будет кататься вместе с этой авторамкой и всем будет рассказывать, как вы, как так получилось, где вы ее взяли, а вот так вот выиграл.
2: Причем Алексей с этой авторамкой вместо хобби-хорсинга, знаешь, будет на ней прям скакать.
1: А вот и прошу не выражаться в присутствии. Наслушают дети и дамы.
2: Извиняюсь.
1: И бабушки.
2: Алексей, тоже. Поздравляем. Извиняюсь.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Чему вы так и не научились? Хотя очень бы хотели. Ну, естественно, первым сообщением. Автошкола. Да. Ездить так и не научилась. Площадка у меня нормально, в город выезжаю, все забываю, так сильно переживаю, что забываю даже где лево, где право. Хотя знаю, начинаю сильно бояться, особенно на поворотах, мне кажется, что я сейчас врежусь, начинаю теряться. Но вот такая вот история.
2: У меня очень похожая история, когда мне, знаешь, вот объясняют местность, я, в принципе, ну, запоминаю. Как, когда в светлое время суток, ну,
1: то
2: вот, допустим.
1: Дерево,
2: да.
1: Лавочка, да, вот, дорога,
2: вот это дом,
1: магазин.
2: Аптека, я все вижу, да.
1: Аптека, улица, фонарь.
2: Да.
1: Видишь, хорошо.
2: Да. А потом, когда вечером уже фонарь, улица, аптека в другом порядке, все, я уже, для меня это как новая локация.
1: Ну, во-первых, да, то есть ты идешь по одному, ну, по одному маршруту, ты видишь аптека, улица, фонарь, ты запомнил.
2: Потом днем.
1: Ты разворачиваешься.
2: Да, там уже
1: в другом
2: фонарь,
1: порядке,
2: улица, аптека.
1: Уже все, уже
2: да,
1: потерялся.
2: И причем вечер.
1: Да,
2: то
1: потом
2: есть
1: ты
2: другая
1: вечер,
2: картина
1: вечером
2: вообще.
1: Уже сложнее.
2: И как только я более-менее определился, когда вот картинка и днем, и вечером,
1: выучил,
2: все
1: на маршрут,
2: я запомнил,
1: все, на все,
2: да,
1: я...
2: Наступает зима, и все опять
1: белого листа.
2: Сначала из чистого листа.
3: Опять начнем сначала.
0: Вкрутую. На русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюли Лари Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
13: Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания «Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
13: 16+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
17: Спасибо, мам! Рекламная служба «Русского радио» 579-77.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Так, Лен, привет, обниматься не будем, я руки помыл только что.
1: Да что ж ты никогда со мной не обнимаешься? Что это такое?
2: Мне кажется, что
1: ты меня боишься.
2: Да.
1: Потому что я с ложечкой, с вилочкой, с ножичком прихожу иногда.
2: Ну да.
3: Второй раз отказывается обниматься с Леной. Лен, давай я тебя обниму.
1: Давай.
2: Ну ладно. Так, мне выйти?
3: Все, Лен, с чем пришла?
1: Я пришла с горечью.
2: С горечью?
1: Да. Ну, кстати, врачи...
3: С шоколадом?
1: Врачи говорят, что сейчас в питании людей очень мало осталось горечи. И поэтому, если есть какие-то горькие продукты, они вам нравятся, там, руккола, что я сейчас еще вспомню.
2: Зато в семейной жизни.
1: Обязательно добавляйте, потому что, ну, это полезно для здоровья. Да, но сейчас про другую горечь, про васаби. Ну, знаете, что такое васаби, да?
2: Васаби?
1: А вы знаете, что есть настоящее японское васаби, а есть...
2: А есть русское васаби?
1: Нет, в Японии его называют западным васаби.
2: Это странно.
1: Потому что это хрен.
2: Вот оно.
3: Вот
1: да,
3: так
1: да,
3: вот.
1: Да, вот так.
3: Поняли?
1: Вот. Да, растение васаби, из которого делают знаменитую приправу, часто называют японским хреном, а сам хрен японцы именуют западным васаби.
2: Так чей же, собственно,
3: возникает вопрос? Извините
2: за выражение.
1: Археологические данные свидетельствуют о том, что в древности японцы ели васаби с 14-го тысячелетия до нашей эры. Исследования показывают, что он был впервые культивирован в первые годы периода Эдо в Японии.
2: Замечательно. Что произошло потом.
3: Максимально полезная информация.
1: И считается, что он был впервые использован вместе с суши в начале 19 века. Представляете, когда...
2: А куда роллы потеряли, где по дороге?
1: Многие считают васаби корнем. Как имбирь или как хрен. Но это травянистое растение имеет много общего с капустой.
2: Вот оно что.
1: Стебель содержит пряный аромат, и из него же и сделан васаби. Стебель является наиболее распространенной частью для еды, его почему-то называют корневищем. Традиционно васаби выращивают строго при температуре 10-17 градусов.
2: Какой привередля какая,
1: и в проточной воде. Приправа из его измельченного корня стоит довольно дорого, поэтому в подавляющем большинстве в японских ресторанов за пределами самой Японии, понятное дело, под названием васаби подают смесь из хрена, горчицы и зеленого пищевого
2: хранителя. То есть в самой Японии никто не знает про васаби, да?
1: Нет,
2: теперь знают.
3: Все
2: это благодаря Лене Журавлевой.
1: Спасибо. Я пришла и рассказала.
0: Лена жарит на русском радио. Реклама на русском.
4: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мам, мы опять опоздаем.
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу.
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действий маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
11: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
12: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: А у отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
12: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
12: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
14: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
15: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали.
16: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле назвали сроки визита Владимира Путина в Китай. Президент России посетит КНР 19 и 20 мая. Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по международным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления, сообщается на сайте Кремля. Предыдущий визит российского президента в Китай состоялся в сентябре прошлого года. К другим новостям. Россия снова разрешила детям до 14 лет въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении, без загранпаспорта. Такой порядок будет действовать до конца следующего года. Ранее правила ужесточили. Детям для поездки требовался загранпаспорт. Власти объясняли это борьбой с незаконным вывозом детей по чужим или поддельным документам. Туристическая отрасль просила вернуть прежний порядок. В России впервые за 12 лет повысят пошлины за телефонные номера. Их оплачивают операторы связи. Тариф с 1 июня вырастет вдвое, до 100 рублей за один номер. Об этом Минцифры предупредила представители рынка. Как пишет РБК, сейчас операторам выделено больше номеров, чем есть спрос на услуги. То есть повышение пошлин в первую очередь затронет тех, у кого номера закончились. По мнению аналитиков, это изменение на рынок связи существенно не повлияет. Ну и последнее. Лингвисты назвали самые популярные регионализмы страны. Так, на юге России в топ попали слова, связанные с повседневным общением. Например, слово «растыка» — неуклюжий человек и «тремпель» — вешалка для одежды. На Урале мочалку называют «виходкой». На Дальнем Востоке распространены слова азиатского происхождения. Например, «чифанька» — небольшое китайское кафе. В исследовании отмечается, что носители регионализмов — это в основном люди старшего возраста, старше 60 лет. Молодежь же использует такие слова чаще ради шутки. Пока это вся информация к данной минуте. Далее на Русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На Русском радио

0: Эй, кто слушает «Крутую по-русски» в мае, тот красиво играет на рояле.
1: Если научился, конечно, если получается. Да. А если научился, но не научились, то можно написать об этом сообщение. У нас сегодня, тем более, такая тема. Чему вы так и не научились? Хотя очень бы хотели, а рояль-то в углу стоит. Я бы сказал, даже не в углу, а в кустах рояль-то припрятан. А вы так еще не научились на нем играть. Поэтому
0: кусты уже...
1: Уже облетели.
0: Да.
1: Да и рояль-то уже, в общем-то.
0: Уже не тот.
1: Поэтому, может быть, есть какая-то мечта. Распишите нам, пожалуйста. Расскажите нам. Мы сегодня собираем такие вот сообщения. 8-916-003-105-7. Пишите наши мессенджеры. Можете в ВКонтакте зайти. Тоже там есть наш баннер.
0: Да, там скрипка красивая.
1: Наши лица. Как скрипка.
0: Это менее красиво.
1: Ну,
0: какие есть.
1: Кому-то нравится.
0: Кому-то очень нравится.
1: Мне, например, нравится мое лицо. Извини, Миша.
0: Ну,
1: ладно, будем честны, и твое тоже. Пишите сообщение нам как раз вот там, вот и ВКонтакте, в наши мессенджеры.
0: Моей маме тоже нравится.
1: Это естественно, да. Мое лицо. Ну, я знал. У нас рубрика «Мишкины фишки». Вот за что мы любим Мишку нашего.
0: Ну, я даже включу. Я кнопку нажму.
1: В середине этого часа это будет кульминация. Рубрика «Мишкина фишка».
0: Да.
1: Мы крутые песни слушаем, а я вам расскажу, что убивает отношения хуже скандалов. Не вовремя сказанное, вернее, даже не сказанное слово «прости». А да. Как я группе
0: или вовремя включенная
1: песня группы «Руки вверх».
0: Да, очень красиво.

0: Факты по-русски. Вкрутую.
1: Все в мире теперь уже знают, благодаря ученым, что несовпадающий режим сна убивает отношения хуже скандалов. То есть, когда она уснула,
2: а ты еще...
1: И такая...
2: Какой кошмар, какой... Ужас!
1: А ты еще пока не спишь.
2: Ты это видишь и слышишь, да? Вот это вот... Все,
1: поэтому
2: все,
1: лучше засыпать первым, да, всегда.
2: Нет, но с другой стороны, да, потом она это все видит. Но, знаешь, да, лучше одновременно все-таки, да?
1: Но смотри, что пишут ученые. Когда партнеры ложатся и встают в разное время,
2: так.
1: И хочется сказать, в разных местах.
2: И с разными...
1: Да, это сильно бьет по близости сильно бьет.
2: Да, и по дальности.
1: Да,
2: тут по всему бьет.
1: И часто заканчивается расставанием.
2: Почему? Странно.
1: Добивают ситуацию смартфона. Ну куда же без них? Они должны быть любой новости. Всегда смартфон во всем виноват.
2: Конечно.
1: Как хорошо, что в нашей жизни появились смартфоны.
2: Всегда них... есть на кого свалить.
1: На них можно что-то все.
2: Конечно.
1: Да. Это рубрика «Крутонянь», как я начинаю, например, готовить. Mm-hmm. Да, всегда гаджеты во всем виноваты. Вот, про детей.
2: Молодец.
1: Смартфоны всегда во всем виноваты. Как хорошо.
2: Слушай, но...
1: Смотри, здесь написано, один пытается уснуть, пока второй залипает в ленте. Вот здесь смартфоны виноваты. Вот так как объясняют.
2: Слушай, но есть решение. Простое и действенное решение.
1: Что вы говорите?
2: Этой проблемы. Да, да, смотрите. Это старая добрая поза валет. То есть она... Ты? Понял?
1: Я сейчас представил это.
2: Да, то есть, но самое главное, чтобы носки нужно обязательно постирать или поменять.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
5: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Кулинарят утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: И обсуждаем вместе с вами тему, чему вы так и не научились, хотя очень бы хотели, допустим, танцевать, да, вот как Артур Пирожков, или...
2: Так и не научились.
1: Да, или...
2: Но так хочется.
1: Но очень хотели, да. Или просто получать удовольствие, да, или как он это спел.
2: Это, знаешь, это когда человек хочет научиться петь, он так не научился, или танцевать, он так не научился, но на всех корпоративах свое желание он все равно показывает, демонстрирует в караоке, например, когда там «Танцуй, танцуй!»
1: Откуда-то знания берутся внезапно, прикинь?
2: Знания не появляются, но желание чувствуется.
1: Оно превалирует.
2: Оно прет в разные стороны.
1: Оно просто вырывается из
2: широких штанин, я не боюсь этого слова.
1: Как поэтично, ты заметил.
2: Мы вернули Маяковского.
1: Всегда.
2: Всегда.
1: Если есть возможность, мы всегда его вворачиваем. Кристина, кстати, написала в тему абсолютно все. Всю жизнь она хотела научиться играть на рояле. В итоге великолепно играет на нервах. Вот за что люблю красивых девушек? Так это за юмор невероятный. Вот чувствуется, Кристина...
2: Красивых девушек можно любить вообще за все.
1: Очень красивая Кристина.
2: Красивых девушек, красивые все.
1: И да, юмор, и юмор тоже. Да. Очень смешно.
2: Да, пожалуйста.
1: Было смешно.
2: Алина нам сообщает, что не научилась свистеть. Не научилась свистеть, и это грустно. И пальцы в рот пихала. Вместо свиста слюни во все стороны.
1: Я влюбился.
2: И губы трубочкой.
1: Боже мой.
2: В ответ тихое предательское шипение. И язык как-то поджимает.

0: Русское радио.
1: И как священную мантру все повторяю я имя твое.
0: Только любимое.
2: В чувствах это теплое, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
0: Только лучше.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Привет. Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала «РУ-ТВ». 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
4: 16+.
7: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов, 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте»
10: летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мезон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюли Лори Блу» и сумки «Мезон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо. Умный выбор для вашего питомца.
13: Все люди как люди. Один я все хорошею. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: крепче, ближе, мной поближе, без остатка раствори.
1: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
2: Мот в конце своей песни очень тихо объявил тему. Андрей, давай погромче.
3: Вы не расслышали просто, о чем Мот пел? А он говорит, у нас сегодня тема, у него прям в песне
2: да,
3: было. У нас
2: у
3: сегодня тема.
2: Крутушей прям говорил, да.
3: Да, у Крутушей. Чему вы так и не научились, хотя очень бы хотели? Пишите свои истории. 8-916-003-105-7. В мессенджеры наши пишите. Во ВКонтакте оставляйте сообщение. Анна, я не смогла научиться рисовать. Я пыталась заниматься по самоучителям, брать уроки, но ничего не получилось.
2: Угу.
3: У меня плохое пространственное представление о мире, глазомера никакого. Ну, как у любого художника современного искусства.
2: Да, если принципе,
3: представить.
2: Да.
3: Глазомера никакого, поэтому все мои рисунки ужасно непропорциональные и оттого некрасивые. Но это как посмотреть, да?
2: Да.
3: Может быть, даже если где-то там выставится в каких-то там музеях современного искусства. Там...
2: В каких-то музеях, я бы так сказал.
3: Там эксперты будут, а ничего. Ну, говорят, да. Ничего, на пару миллионов долларов, поэтому Анна, не приезжай.
2: Заверните
3: да,
2: мне.
3: Да. И все мои рисунки ужасно непропорциональны, оттого некрасивые. Мне до сих пор обидно, что я никак не могу научиться этому, но я стараюсь успокоить себя тем, что у меня есть другие таланты. И мне нравится комментарий на это сообщение.
2: Угу.
3: Мне бы научиться чему-либо еще, кроме как рисовать. У кого какие проблемы осиять, написала. Это, вот, знаешь, нужно, получается, взять, как вот сейчас Мот пел, да?
2: Угу.
3: Профиль и анфас соединить.
2: Соединить, да.
3: Взять профиль Анны, анфас осиять, и, мне кажется, получится просто идеальный человек. Что-то из Малевича, по-моему, нет? Это Малевич,
2: нет,
3: по-моему.
2: Андрей, нет, это не Малевич. Это Пикассо.
1: Вкрутую по-русски.

0: Крутые фишки от Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Он взял скрипку и дотронулся смычком до струн, слушая Мишкины фишки. Достоевский, Неточка Незваного. Сегодня, во Всемирный день скрипки, мы наконец-то узнаем крутые факты про этот инструмент, о которых вы никогда не слышали.
2: Может быть, даже и скрипку не слышали. Но сейчас Миша все изобразит и покажет.
1: Наконец-то я вам покажу, что это такое, вы же не знаете.
2: Давай.
1: Итак, если заиграть на скрипке перед пауком, Андрей, вот угадай, что будет, вот как паучок среагирует?
2: Он достанет контрабас и такой пум-пум-пум-пум-пум.
1: Нет, неправильно, он запоет. Вот так.
2: Ну, я думал, что это такой джазинг, джазовый, да, блюзовый даже. Нет?
1: Или на барабанах.
2: Да, да.
1: Такой ритм пойдет джазовый, да?
2: Я угадал?
1: Потом стрекоза прилетит и на пианино.
2: Это какое-то новое прочтение басни Крылова, по-моему, сейчас было. Стрекоза и муравей, там стрекоза в новом прочтении. Они вместе играли.
1: Да, на самом деле, если перед пауком поиграть на скрипке, он обязательно вылезет из своего укрытия.
2: Все гораздо оказалось прозаичнее и скучнее.
1: Да, дело в том, что от звуков смычка и струн паутина начинает колебаться, и паук думает, что попалась добыча. Но мы не сомневаемся, что в классической музыке паучок тоже наверняка неравнодушен. Почему он вылезает, да?
2: Конечно.
1: Он мог бы и не вылезать.
2: Да. Он сначала такой лапки сложил. Ой, какая музыка.
1: Хорошо играет.
2: А где моя добыча?
1: Да.
2: Так, дальше.
1: Да.
2: И все, опять обманули.
1: А можно познакомиться? Прикинь, такой неожиданно. И, кстати, скрипач из города Гуанчжоу, расположенного в Южном Китае, установил рекорд, создав мини-скрипку длиной всего в 1 сантиметр, который он сделал после 7 лет работы. Так что теперь паучок может не только послушать, но и, наконец-то,
2: мы пришли к этому.
1: Сам.
2: Мы пришли к
1: то
2: этому.
1: То есть мы недалеки от истины.
2: Конечно,
1: были, Андрей.
2: Да. То есть басня «Стрекоза и муравей» наконец-то заиграет
1: постепенно. Новыми.
2: Дорогие господа режиссеры, но если вы делаете постановки какие-то современные, сделайте их вот в таком
1: Слушай,
2: духе.
1: Постепенно, да? Наш джаз-банд собирается.
2: Да. Класс.
1: Не хватает стрекозы. Будет ли она? Самая большая скрипка в мире была сделана в Германии. Ее длина 4,2 метра. Ширина 1,4 метра. И длина смычка 5 метров, даже чуть больше. Внимание, на ней, на этой скрипке, играют 3 человека. Как в нашей басне все.
2: Да.
1: Надо, мне кажется, попросить мастеров, чтобы сделали скрипку для двоих. Ну а пока каждые выходные бередят струны вашего настроения. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Наслаждайтесь.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: Оты по-русски. Крутую.
1: Чему вы так и не научились, хотя очень бы, очень хотели. Вот мне, значит, такое сообщение. Я могу всему научиться, если понадобится. Осилила даже строительство заборов. Однажды строила парник.
2: Косенький. Я думал, однажды строила парней.
1: Прикинь. Косень, да, косенький вышел, но 5 лет простоял. Никогда не смогу научиться тупой покорности.
2: Ого.
1: В четвертом браке.
2: Мне больше всего понравилось, что в случае необходимости могу научиться в случае необходимости.
1: Да, но необходимости пока не было.
2: Ну, четвертый брак.
1: Не, понимаешь, дело в том, что может научиться, но тупой покорности никак. Поэтому здесь получается.
2: Ну, если 5-й брак будет, тогда научится.
1: Придется.
2: Я уверен, да. Павел написал: на гитаре играть умею, но всегда хотелось научиться играть на барабанах.
1: Класс.
2: Мне кажется, это еще такая эмоциональная разрядка.
1: Да, парень, который умеет играть на барабанах, это очень экономит бюджет, мне кажется, семейный.
2: Да, то есть, как говорится, барабанщик
1: в семье.
2: В семье посуда цела.
0: Вкрутую по-русски. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио.
3: Дембельский альбом с Анней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
4: Дембельский альбом
3: на русском радио. Что слушает страна?
4: Милая, милая, а сердце битое стекло снова полюбило снова. Не повезло.
3: Русское радио.
4: Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
2: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
3: «Да!»
2: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: утро. В крутую по-русски.
1: Мы сегодня за вами следили без передышки. За вашими сообщениями,
2: которые написали. И за каждым из вас тоже.
1: Да, и было очень хорошо.
2: Прямо из приемника. Честно. Видите, глаз вот этот торчит.
1: Тем более тема какая. Чему вы так и не научились, хотя очень бы хотели. И вы нам писали вот такие варианты. Ну, как пример. Андрей сообщает. Учился на машиниста электропоезда. Но все было хорошо.
2: Ничто не предвещало.
1: Подрались со студентами Речного. В оконцовке исключили всех, и наших, и ваших. Жалею очень, сейчас работаю машинистом автогрейдера.
2: Интересно, что они не поделили, да?
1: Во-первых, сейчас уже, наверное, Андрей не с кем подраться, поэтому
2: да, хотя, там одни роботы.
1: Хотя машинистом автогрейдера, да. Во-вторых, что они не поделили.
2: Это даже непонятно.
1: Рельсы? Рельсы, шпалы. Ехал поезд запоздалый. Ты не так мне массаж делаешь. Нет, там не так было.
2: Там шпалы сначала.
1: Шпалы, рельсы. И вот так вот они вот так.
2: Да, и пошло.
1: Кулачную. Да. Вот такое сообщение. Я так и не смог научиться организовывать свой день. Сколько ни пытался. У меня куча ежедневников разной степени дороговизны. На разные года, которые начаты. Видимо, планирование это не мое. Ну, как в детстве, мы все дневник покупаем, начинаем красивым почерком там что-то писать, а потом
2: сегодня
1: уже...
2: Это первая запись такая красивая сегодня была. Там-то, то прям два листа.
1: Представляешь, что вот в Геннадии, да, он реально заводит дневник, и там как у Пушкина все сначала. Первый лист, прям даже стихи.
2: Прям в стихах, да,
1: стихи
2: что-то такое.
1: Нарисовал,
2: прям красиво.
1: Там розы, которые он сегодня подарил, любимый там лес какой-то гулял.
2: На полях.
1: Следующие страницы. Пустые
2: спал.
1: Вообще.
2: Следующий день.
1: На следующей странице открываешь, да, реально спал, а дальше пустые просто страницы и все.
2: Это как, знаешь, у Толстого, по-моему, у него тоже есть какой-то дневник такой очень смешной, он там писал. Сегодня ленился.
1: Да.
2: Весь день.
1: Я предлагаю вам вот именно в свои дневники сегодня такое записать и больше ничего не делать. И запишите, что завтра с 9 до 11.
2: Да, мы сейчас организуем ваш день, если у вас есть проблемы такие, да?
1: Да.
2: Ну, не знают, что делать. Да. Завтра с 9 до 11 мы будем здесь,
1: ожидать.
2: Да, а вы будете с нами.
1: Отлично.
2: Организовали идеально. Нормально?
1: Супер. Готово.
2: Тебе нравится?
1: Мне огонь.
2: Мне тоже.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую, по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-IT». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха около 17 градусов тепла, ветер юго-западный 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
11: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
12: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
13: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
14: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из набережных Челнов. Там произошел крупный пожар. Минувшей ночью загорелся склад лакокрасочной продукции. Площадь возгорания превысила 6 тысяч квадратных метров. По данным городской мэрии, никто не пострадал. Распространение огня пожарные службы уже остановили. Тушение продолжается. Госдума упростила проверки пьяных водителей. Такой закон депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях. При выявлении автомобилиста с признаками опьянения инспекторы смогут не оформлять некоторые документы. Отметку об отстранении и задержании машины с указанием даты, времени и места можно будет ставить в других бумагах, например, в административном протоколе. По данным МВД, заполнение одного документа автоинспекторами занимает в среднем 5 минут. В России участились попытки обмана перед школьными экзаменами ЕГЭ и ОГЭ. По данным Министерства просвещения, злоумышленники звонят и отправляют сообщения от имени школ, экзаменационных комиссий и госструктур. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить коды из СМС, а также заставить перейти по подозрительным ссылкам. Таким способом мошенники получают доступ к личным кабинетам, порталу госуслуг и банковским приложениям. При подозрительных звонках гражданам рекомендуют сразу прекращать разговор и самостоятельно связываться со школой. Ну и последнее. Врачи, учителя и военные вошли в топ самых уважаемых профессий в России. Это показал опрос сервиса по трудоустройству. Больше всего жители страны уважают медиков и преподавателей. На третье место мужчины поставили военнослужащих, а женщины – инженеров. Отмечается, что врачи остаются лидерами уже четвертый год подряд, а учителя, рабочие и ученые прибавили по 2%. 8% участников опроса заявили, что уважение заслуживает любая профессия. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Сколько раз говорили, никогда не говори никогда, никому не говори никому, ну и так далее. Митя Фомин, не знаю, сдержал свои же слова или нет, но вообще тот самый парень, который ставит рекорды свои собственные точные, и за этим мы все прекрасно наблюдаем уже который год. Ладно, вначале мы с Галимой часа, дальше поздороваюсь и расскажу, что будет у нас. Привет.

я считаю, что когда на выходные хорошая погода, это уже половина счастья. Сразу появляются силы, планы и ощущение, что дома сидеть, ну, почти преступление. Не знаю, как у вас, в столице солнышко светит, город потихонечку оживает, судя по пробкам, ну и, наверное, люди становятся добрее. Или хотя бы менее сонными. Ну и, в общем, обычная прогулка превращается почти что в маленький отпуск. Вот за это и любят такие выходные. Ничего особенного не происходит. Настроение такое, что будто жизнь решила немного тебя побаловать. В общем, всем, кто с нами, большущий привет. Доброе утро, если просыпаетесь. А утреннему шоу выходного дня в Крутой Поросской, как и всегда, огромное спасибо за эту бодрость. Ну а дальше я беру все в свои руки. У микрофона Макс Орлов. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Встаешь в 6 утра, буди кота! Потому что нефиг тут!
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: вообще сильные девочки — это не те, которые никогда не плачут. Это те, которые могут собрать себя по кусочкам, улыбнуться и дальше жить свою жизнь. Они, конечно, многое держат внутри, многое решают сами и часто говорят «все нормально», даже когда внутри, наверное, целый сериал. Но, в общем, иногда самым сильным людям больше всего хочется, чтобы рядом наконец появился кто-то, с кем можно было бы хоть немножко выдохнуть. Это Нюша на волнах Русского радио. Сильные девчата, вы сегодня как там? В одиночестве? Или все-таки есть компания, с кем проведете ближайшие пару прекрасных еще пока весенних дней? Если что, Русское радио, не напрашиваемся на компанию и в вашу компанию. Но, тем не менее, имейте в виду. Меня зовут Макс Орлов. Настроение с меня, так же, как и новинки. Все это, вся эта музыка для вас.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.

0: подробности на fandayshop.com. Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо. Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
6: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари». А вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
13: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

не вытянул нотки. Вообще, есть люди, которые рядом выглядят так вместе, вот их давно уже нельзя разделить. Прям похожи друг на друга. Они могут спорить, подкалывать друг друга, молчать, каждый о своем, но все равно ощущаются одним целым. У них свои привычки, свои фразы, свои взгляды, понятные без слов, и даже в толпе видно, что эти двое живут уже на одной какой-то внутренней волне. И вот такие отношения, они, конечно, не всегда идеальные. Там тоже бывает усталость, характеры, бытовые мелочи, но есть самое главное — это ощущение «мы». Когда человек рядом уже не воспринимается как кто-то отдельный, а он становится частью твоей жизни настолько, что по-другому ты ее уже не представляешь. Вот так-то. Артикасти только что на русском, далее NU. Я тебя обидел, но это как следствие. Меня зовут Макс Орлов, я с вами.

0: Новая песня на русском. Через туман,
1: тучи и пропасти. Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
17: Внедорожник – это автомобиль, который способен застрять там, куда другой автомобиль просто не доедет. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: предлог.
1: Check it out. Иногда выходные требуют одного простого решения. Устроить вечеринку дома. Вот так вот, без повода. Просто потому, что неделя была длинной, музыка хорошая, а настроение вообще не собирается ложиться спать рано. И, конечно же, у тебя дома или на кухне собираются свои люди. На кухне уже кто-то разговаривает и рассказывает истории. Кто-то спорит, какую песню включить. А соседи начинают подозревать, что у вас там открылся какой-нибудь филиал фестиваля. Ну, в общем, да, шумный вечер, смех, музыка, ощущение, что жизнь сейчас происходит именно здесь и сейчас. Все это называется выходными под звуки и музыку русского радио. Так что делайте громче, у нас музыка на этом не заканчивается, и впереди все самое интересное. У микрофона Макс Орлов, слушаю и подпеваю вместе с вами. Okay.

0: Реклама на русском.
1: Мам, мы опять опоздаем?
2: Опять пробка.
1: Мам, я в школу!
3: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Асса». Алания Синема возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Алания Синема, Московское шоссе 3К.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
7: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл», Чурменское шоссе, 32А. Звоните. 460-560.
8: Летний кинотеатр.
9: Уличные камины во дворе.
8: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
9: Звоните 77-33-00.
8: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. «Даватра 4». Доставка 95-11-55.
10: Спрятал от себя шоколадку. Ты все равно нашел. Меня не обманешь.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 250 миллионов рублей предусмотрено в текущем году в Северной Осетии на переселение граждан из аварийного фонда. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, это позволит обеспечить новым жильем 140 человек. Всего к 2030 году планируют переселить более 3500 жителей. Для этого будет предоставлено не менее 70 тысяч квадратных метров новой жилой площади. В Северной Осетии на базе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики в связи с ухудшением погодных условий работает круглосуточный оперативный штаб. Как сообщили в ведомстве, жители могут сообщать о перебоях с водо- и электроснабжением, протечках, а также о неисправностях в подъездах и на придомовых территориях по телефону 8 800 444 55 66. Звонок бесплатный. Все обращения фиксируются и направляются в профильные службы для оперативного реагирования. В Северной Осетии реализуется 5 прорывных инвестиционных проектов общей стоимостью почти 78 миллиардов рублей. Об этом сообщил в РИО министра экономического развития Олег Бакадоров на заседании Совета по инвестициям. По его словам, к 2030 году благодаря этим инициативам планируется создать около 3500 рабочих мест. Более 2000 уже создано. 12 школ диабета работают в Северной Осетии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Астан Мициев. В них пациенты учатся контролировать заболевания, правильно питаться и предотвращать осложнения. С начала года занятия посетили около 1500 человек. Кроме того, в медицинских учреждениях республики установлено более 1000 единиц оборудования для диагностики и лечения сахарного диабета. Работы ведут в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: Да, разговоров про жару все больше и больше. Все, конечно, стали экспертами по погоде. Кто-то там подмечает, по народным приметам смотрит. Кто-то обещает плюс 30, кто-то уже морально плавится заранее. Но, если честно, после долгой серости эта жара даже радует. Сразу хочется на улице к воде или хотя бы сделать вид, что работаешь сидя у открытого окна. Ну, в общем, да, воду, водоемы, бассейны, что там у вас нужно готовить заранее. Это в случае, если вам действительно обещают жаркую погоду на следующей неделе, как в столице, например. А в остальном жара устроит вам русское радио, потому что у нас здесь и музыка, и настроение, и любимые песни. В общем, все то, без чего невозможно представить прекрасный, хороший день, еще пока весенний. Меня зовут Макс Орлов. В середине этого часа сделаю рубрику «Слово от Орлова» вам. Ну, в общем, все, как мы любим. Так что делайте громче и продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
9: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
11: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
13: Вкусное съешь сам. Полезным поделись с другом. А врагу отдай мыть посуду.
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

вообще, когда двое по-настоящему влюблены, расстояние до них вообще перестает быть проблемой. 100 километров далеко, 1000 и еще прочее. Ночной поезд, пожалуйста, романтика, самолет в 4 утра. Ну, конечно, зато увидимся. Ну, в общем, влюбленность — странная штука, она делает дорогу короче, сон абсолютно ненужным. А фразу «я соскучился» или «соскучилась» — очень серьезной причиной сорваться и поехать на край света. Юлиана Королова на Русском радио прямо сейчас. Меня же зовут Макс Орлов, и слушаете Русское радио. Если скажу, что скучаю без вас, вы задержитесь на этой волне еще чуть-чуть, а? Но тогда ваши глаза, наши глаза.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза

Реклама на русском. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае.

0: bankshop.com.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
6: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».

0: параметрам.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Но мы-то с вами здесь, доступны очень даже. Это здесь имеется в виду, что русское радио. Меня зовут Макс Орлов, и сегодняшнюю субботу, как и завтрашний, еще один прекрасный выходной проведем точно вместе. Ну что, впереди рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Это ваша возможность, ну, во-первых, попасть в прямой эфир радиостанции и кому-то передать привет. Так что можете звонить прямо сейчас, 995-105,7, код Москвы 495. А заодно пообщаемся еще и про русский язык, потому что я же вам должен какое-то слово преподать, чтобы вы его запомнили. Так что звоните сейчас, очень жду.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Отличного дня каждому слушателю русского радио. Что-то мне подсказывает, что сегодня большинство из вас на даче, на природе готовят мяско и шашлычки. Не знаю, сейчас проверим. На связи город Хабаровск, Илья. Здравствуйте вам.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, всем скажите, привет. Чем занимаетесь?
2: Ну, вот как раз на даче жарим мяско.
1: А я чувствую. Я чувствую, вот запах-то пошел. Кто отвечает за правильную прожарку мяса сегодня у вас? Пап, мама, девушка, соседи?
2: Нет, я отвечаю, но...
1: Вы же не один там на даче,
2: нет? У меня есть времечко отойти.
1: Ага, понятно, хорошо. Так, Илья, ну что, я вам приготовил слово из русского языка. Давайте, оно, кстати, такое. Это можно есть. Мы сейчас попробуем разобраться, как же все-таки правильно говорить. Йогурт или йогурт? Вот как мы все-таки ставим ударение? Как оно все-таки правильно? Как вы думаете?
2: Йогурт.
1: Как будто бы йогурт. Йогурт, как будто бы совсем даже не слышали, да?
2: Ну да, не очень.
1: Хорошо, а если творог?
2: Мы такое не едим.
1: Хорошо, а если творог? Творог или творог?
2: Так, как правильно, но я знаю, что те, кто постарше, говорят творог. Так. Но я всегда говорю творог. А ну, наверное, творог правильно.
1: А вы, стало быть, помладше. Молодо-зелено.
2: Да, да.
1: Ну, в общем, легко запомнить. И, в общем, в первом варианте и во втором допустимо два варианта. Творог или творог, и так, и так. Что касается йогурта. Йогурт, конечно, уходящая такая, практически ушедшая норма, пока еще фиксируемая некоторыми словарями. Можно, конечно, сказать, не будет большой ошибкой. Но лучше, конечно, йогурт. Ну и творог, и так можно говорить. Так что приятного аппетита, если вдруг у вас сегодня к шашлычку будет вот что-то подобное. Так что давайте ваш привет.
2: Ну, привет передаю всем, кто меня знает. Ну и передаю своей любимой тёщеньке Надечке Озеровой. Привет большой.
1: Так.
2: Папе передаю, Диме. Жене Машулечке. Всем детям, всем привет передаю.
1: Вот, тёщеньке, вы сказали, Наденька зовут, да? А по отчеству?
2: Наденька, да.
1: Надежда.
2: Николаевна.
1: Надежда Николаевна. Если мы возвращаемся к нашему слову, скажу, что Надежда Николаевна, вот творог или творог завтра купит ваш любимый Илья. И с утра, чтобы сырнички. А? Хорошо? Правильно сказали. Все, вам отличного выходного дня, всей вашей семье. Ну и, конечно, чтобы все было вкусно обязательно. Счастливо!
2: До свидания, пока-пока.
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: Реклама на русском. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
15: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
16: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
18: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
19: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
20: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
21: У нас с молодым человеком сейчас пока конфетно-букетный период. А так уже хочется машинно-квартирный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

вообще, кто увлекается дайвингом, знает эти ощущения. В общем, сначала осторожно заходишь, думаешь, ну я так просто посмотрю с аквалангом, ничего серьезного, а потом все, вот это самое погружение, глубже, глубже, глубже, и чувства вокруг тебя начинают потом со всех сторон смыкаться. Логика где-то наверху машет тебе рукой, ну, в общем, да, понятные чувства. Александр Панайотов только что пересказал вам те самые влюбленности. Меня зовут Макс Орлов, это «Русское радио» с большим чувством к вам.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московское шоссе 3К.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунда». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунда» – напиток, который объединяет.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

0: Открылся еще один новый магазин «Homebay». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebay» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebay».
2: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ява» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент утвердил единые меры поддержки для ветеранов СВО и членов их семей по всей стране. Цель – обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи в регионах. В рамках указа предусмотрены льготы на посещение культурных и спортивных объектов, помощь в заключении социального контракта, дополнительные гарантии бесплатной юридической помощи, а также внеочередное санаторно-курортное лечение. В образовательной сфере предусмотрено льготное зачисление. Полис ОСАГО для начинающих водителей за год подорожал почти на 20%. Теперь он стоит больше 25 тысяч рублей. Для аварийных клиентов страховка обходится в среднем в 32 тысячи. Газета «Известия» пишет, что это связано с изменениями Центробанка. Регулятор расширил границы, в которых страховые компании имеют право устанавливать цену ОСАГО. Однако, по словам участников рынка, справедливая стоимость для новичков и аварийных клиентов должна быть еще выше. В России стало меньше мусора. По данным Росприроднадзора, за прошлый год в стране образовалось около 8 миллиардов тонн отходов, на 670 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. Как уточняет газета «Коммерсант», это общий объем отходов, включая те, что образуются при добыче полезных ископаемых. На эту сферу приходится львиная доля мусора. Что касается бытовых отходов, то за прошлый год их набралось больше 46 миллионов тонн. Ну и последнее. Аналитики страховых компаний назвали регионы с самым низким уровнем стресса. Меньше всего тревожатся жители Татарстана, Калининградской и Тюменской областей. Список городов с самым высоким уровнем беспокойства возглавили Москва и Петербург. Главными раздражителями названы хамство окружающих, очереди, постоянная спешка и нехватка времени. В целом, россиян тревожит уровень дохода и здоровье близких, а также плохие новости. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Я думаю, что каждый из нас сегодня поставил свой личный персональный рекорд. Я уж не знаю, дольше спал, дольше ел, не знаю, меньше делал гимнастику там и так далее. В общем, пускай этих рекордов будет как можно больше, потому что это ваш личный персональный рост. Надеюсь, что только в положительную сторону, потому что каждый из нас наверняка обещал к лету точно стать чуточку лучше. Ну и, конечно, русское радио рядом, поэтому если вдруг что-то, знайте, что мы обязательно поддержим. Меня зовут Макс Орлов, в этом музыкальном часе, как и всегда, все самое лучшее, прекрасное, любимое и только для вас.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
4: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
9: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чурменское шоссе, 32А. Звоните. 460-560.
10: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
11: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: У мамы болят плечи и колени.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: А у отца остеохондроз шейного отдела.
12: Тоже в «Нанодоктор».
11: А где находится «Нанодоктор»?
12: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
11: А как записаться?
12: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
14: И в горе, и в радости, сказал я жене, забирая половинку шоколадки.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Ну, со знаками Водолея чаще, конечно, бывает всегда очень весело. Один влюбляется за 3 минуты, другой еще месяц делает вид, что мы просто общаемся. Кто-то устраивает драму из непрочитанного сообщения, ну, а кто-то способен ответить через 8 часов и искренне не понять, ну и в чем же проблема. Но самое смешное, как бы люди не спорили про совместимость, влюбляются все, согласитесь, одинаково странно, потому что в какой-то момент любой знак зодиака превращается в человека, который проверяет телефон каждые 5 минут. Знакомо? Ну, конечно. Это «Винтаж» на волнах Русского радио прямо сейчас. Меня же зовут Макс Орлов. О любви не только здесь, в эфире любимой радиостанции.

0: Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробно.

0: подробности на fandayshop.com.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
5: Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, это стол, к которому она крепилась. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Сдавайся, Сергей Лазарев на волнах Русского радио прямо сейчас. Ну, конечно же, о любви. Вообще, влюбленный мужчина — это человек, который сначала уверенно говорит: «Я все контролирую», а потом теряет голову, ну вот, наверное, буквально по расписанию. Начинает улыбаться по телефону, путать мысли, ехать не туда и внезапно слушать песни такие, со смыслом. И ведь самое удивительное, интересное, что он сам понимает, что ведет себя достаточно странно, но уже поздно. Потому что, когда мужчина по-настоящему влюбляется, логика аккуратно собирает вещи и уходит куда-нибудь далеко-далеко в отпуск. Это «Русское радио», меня зовут Макс Орлов. Ну что, самое интересное, конечно, впереди. Например, новинка от Артура Пирожкова в самое ближайшее время. В общем, есть чем удивить и обязательно что послушать. Так что держитесь поблизости.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
23: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

Андрей Губин на волнах Русского радио. Кто же не знает эту песню? Ну, конечно же, плач, плач, плач. Любовь, действительно, иногда любовь плачет, не громко, не на показ, просто в какой-то момент сердце устает держать все внутри. Ну, потому что любовь — это не только счастье и красивые слова, это еще ожидание, страх потерять, недосказанность, в конце концов, тоска по человеку. И да, даже самые сильные чувства иногда не удерживают, кричат, стонут, рыдают навзрыд, но, наверное, в этом есть правда любви. Если она способна причинять такую любовь, такую боль, значит, когда-то она была по-настоящему живой. Ну что, мы продолжаем. Совсем скоро на Русском радио 100 заказов. Час до приют поздравлений. Это когда можно делать все. И этот час музыкальный будет принадлежать вам. Меня зовут Макс Орлов. Вы слушаете Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный тонкий. Том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Отца». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Отца» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Отца».
9: Среди сотен кроссоверов ищите свой. Остановитесь на Чанган Юни-С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
11: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
12: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег...

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 250 миллионов рублей предусмотрено в текущем году в Северной Осетии на переселение граждан из аварийного фонда. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, это позволит обеспечить новым жильем 140 человек. Всего к 2030 году планируют переселить более 3500 жителей. Для этого будет предоставлено не менее 70 тысяч квадратных метров новой жилой площади. В Северной Осетии на базе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики в связи с ухудшением погодных условий работает круглосуточный оперативный штаб. Как сообщили в ведомстве, жители могут сообщать о перебоях с водой и электроснабжением, протечках, а также о неисправностях в подъездах и на придомовых территориях по телефону 8 800 444 55 66. Звонок бесплатный. Все обращения фиксируются и направляются в профильные службы для оперативного реагирования. В Северной Осетии реализуется 5 прорывных инвестиционных проектов общей стоимостью почти 78 миллиардов рублей. Об этом сообщил в РИО министра экономического развития Олег Бокадоров на заседании Совета по инвестициям. По его словам, к 2030 году благодаря этим инициативам планируется создать около 3500 рабочих мест. Более 2000 уже создано. 12 школ диабета работают в Северной Осетии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Астан Мициев. В них пациенты учатся контролировать заболевания, правильно питаться и предотвращать осложнения. С начала года занятия посетили около 1500 человек. Кроме того, в медицинских учреждениях республики установлено более 1000 единиц оборудования для диагностики и лечения сахарного диабета. Работы ведут в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вы ж мои ненасытные. Знаю, что целого часа вам будет недостаточно. Поэтому я предлагаю, конечно, не настаиваю, но начать прямо вот с самого начала. Поэтому, если у вас координаты есть где-то в памяти, тогда уже можете писать свои сообщения. Не забывайте их подписывать. И в течение часа, ну, большинство из вас наверняка эти сообщения услышат. Опять же, постарайтесь быть для вашего адресата каким-то необычным. Смысл вложите в слова свои. Обязательно. И тогда ваш адресат улыбнется и возьмет телефон, чтобы написать вам ответочку, что называется. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете «Русское радио». Номер для сообщений в мессенджере «Русского радио» 916-003-105.7. «Русское радио» ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну, в общем, знаете, как достучаться и дописаться. Самое главное, успейте до конца часа. Поехали!

0: Века, где нужно муа-муа, а где джага-джага, Катя Лель так и, в общем, не поясняет нам с вами. Дорогое русское радио, каждый день вас слушаю. Нахожусь на Такульском месторождении. Привет моей маме в город Георгиевск. Она сейчас печет очень вкусные блинчики, так вот пускай улыбнется. Но сообщение от Ксении. Мамочка, вам большой-большой привет. Далее, Варя зовут меня. Привет, пожалуйста, подруги Найде. И всем моим ближайшим. Готово. А мы сегодня отмечаем свой день рождения любимой лучшей жены и мамы Лены под звуки любимого русского радио. 50 лет. Здоровья, удачи, всех самых благих начинаний. Твой муж Андрей, детки, Рита, Виктория, Антон, Майк. И всем привет из Германии. Вот такой вот прилетел. Это русское радио. Стол заказов. Музыка на этом не заканчивается. Именинникам отдельный большой музыкальный привет.
1: Реклама на русском. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московское шоссе 3К.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7. Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поздравлялочки. Я сейчас представил именинников. Довольная и счастливая погода, надеюсь, вам улыбается. И вы сегодня отрываетесь по полной, и в настроении, и в, не знаю, песнях, танцах, в готовке, опять же. В общем, пускай все получится. Маме Гузель из Казани, а дочери Виктории большой привет. Дорогой русский, привет моему паучку, сыну Александру, с любовью. Анастасия, дорогой русский радио, едем из Голландии в Германию домой. Сегодня у сестры Кати день рождения. От всех нас Юрий, Дениса и Валентина. Большой привет. Ну, насколько он такой у вас? Огромный привет, прям всепоглощающий. Дорогой русский радио, пожалуйста, привет моей самой необыкновенной, замечательной, чудесной, любимой Ане Тищенко. Она сейчас находится на работе, слушает русский радио, а также любимым доченькам Златославе Есении. Очень сильно люблю, скучаю. Сам нахожусь на службе. Муж Владимир написал. Ну что ж, Ане Тищенко, в таком случае большой привет и поздравления от русского радио. Раз слушает, значит слышит. Поэтому вот вам, Анна, и всем, кто сегодня отмечает свой персональный лучший день, посвящается следующая песня на русском радио. Делайте громче.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ай, спасибо. Ох, чувствую, не останусь голодным, потому что эти фотографии шашлычка, ваших посиделок глубоко и надолго западают в душу. Да, всем вам приятного аппетита. Да, семье Софиных еще большой привет. Домой едем с пикничка. Мы сегодня готовили и ели пиццу, поэтому нам хорошо. Прекрасно, прекрасно. Все, разбудили мой огненный аппетит. Я после эфира сразу займусь чем-то подобным. Так, дорогой русский радио, моей мамочке Гусели из Казани от дочери Виктории. Большущий привет. Готово. Семья Перепелиных поздравляет мужа, папу, дедушку Николая с днем рождения. Здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии. Город Морозовск и всегда тебя любящие люди поздравляют, знаешь, что мы с тобой рядом. Так, поздравьте мою любимую подругу Ксению Панасюк с днем рождения. Будь счастлива, дорогая, люблю тебя. Ксения, большой привет от русского радио. Так, привет маме, скучаем, ждем ее приезда, пишет Эвелина. Мама живет в Анталии. Также привет Эльмар, Сейран и невестке Аише. Большой-большой привет. Поставьте песню красивую. Будет сделано еще несколько сообщений, пишет Кирилл из Казани. Всей Казани, всей

Москве с выходными вас. Мне исполнилось 14, я позавчера получил свой первый паспорт. Вот теперь официально взрослый. Ого, Кирилл! Хо-хо. Поздравляю, потом еще будет 18, потом появится песня группы «Квир». В общем, все только начинается. Здорово. Наслаждайся!

наш, конечно, гораздо больше. 2 миллиона, может быть, миллиарда. Мечтать не вредно, но уверен, что с каждым часом, с каждой секундой слушателей русского радио становится все больше. Тут соседи подслушали, услышали, тут машина проезжала, что-то там подслушала и так далее. В общем, да, нас музыка с вами связала. Девчонкам оборотной тары в Магнит СНК большой привет от Александра. Они сейчас на работе. Девчата, знаете, что вы лучшие. О, Саша. Хорошо сказал. Так, Сергею Таратута большой привет. Скажите, что его очень любит Анастасия Олеговна. Анастасия Олеговна, ну, я сказал, дальше дело техники. Сейчас Сергей Юрьевич ответит и вам в том числе. Дорогой русский радио, пожалуйста, передайте привет. Владивосток на связи. Женщине весне по имени Раиса. Это замечательный человек, пускай удача никогда не покидает. И солнце светит над головой. Ну, пускай, конечно. Так, дорогой русский, привет Маришке от Сережи Чернова. Еще, пожалуйста, привет моему любимому Илюшке. Я очень сильно тебя люблю. Поставьте красивую песню. Есть такая красивая песня, без намеков, конечно. Мой малыш похож не на тебя. Это так, скорее, о чувствах, о родительстве, опять же, об ответственности. Русское радио, 100 заказов, мы продолжаем. Я встречу...

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.

0: Такой, конечно, не забудешь, особенно когда мимо тебя проносится ни один, ни десять, ни сто тысячи мотоциклов. Но судя по тому, что присылают на русское радио, там порядка 4000 мотоциклистов сейчас на пробеге в горах. Это что, открытие сезона? Хотя, на мой взгляд, сезон мотоциклистами был открыт очень-очень давно. Так или иначе, всем, кто находится там прямо сейчас, большой-большой привет. Я уж не знаю, что слушаете вы, когда мчитесь быстро, но, в общем, что-нибудь такое я обязательно вам поставлю. Делайте громче. Но для начала Максим Привалов здесь, на своем, не мотоцикле, но самокате.
1: На своих быстроногих двоих, да. Всем привет, мотоциклисты. Мы поздравляем с сезоном.
0: Максончик, зато он наверняка, понимаешь.
1: Ну, иногда брахлят.
0: Подводят уже.
1: Подводят, да. Не туда уводят, вот так подводят.
0: Ну, что ж, ладно, ты здесь, голос тебя не подводил никогда, поэтому в следующем музыкальном часе Максим Привалов здесь для вас. А я, наверное, скажу вам, знаешь что? Ну, знаешь, что они творят? Они фотки присылают в ЖК своего. Что мне делать после этого?
1: Ну что?
0: Я не готов был сегодня сейчас наедаться, но сами виноваты.
1: Ешь впрок.
0: Сами виноваты. Все, я прощаюсь с вами. Меня зовут Макс Орлов. Всем, кто на природе, приятного аппетита. Слушайте русское радио, все будет хорошо.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
6: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
10: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
11: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: У мамы болят плечи и колени.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: А у отца остеохондроз шейного отдела.
12: Тоже в «Нанодоктор».
11: А где находится «Нанодоктор»?
12: Город Владикавказ. Улица Шмулевича, 12А.
11: А как записаться?
12: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Беспокоитесь за свою карму?
14: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
15: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
16: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
18: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
19: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России посетит Китай с официальным визитом 19 и 20 мая. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, а также ключевые международные и региональные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля. О подготовке визита Путина в Китай неоднократно сообщали российские официальные лица. В предыдущий раз президент России ездил в КНР в конце августа-начале сентября прошлого года. Минпромторг предложил ввести обязательную долю российской спецтехники в дорожном строительстве. Глава министерства Антон Алиханов напомнил, что такое же требование ранее было утверждено для авиационной отрасли. Согласно указу президента, к 30-му году в парках авиакомпаний каждый второй самолет должен стать российским. Ранее сообщалось, что продажи российской дорожно-строительной техники по итогам первого квартала этого года упали вдвое. Меньше всего сейчас востребованы гусеничные бульдозеры и экскаваторы. У девятиклассников в 2028 году появится третий обязательный экзамен «Устный по истории». Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Нововведение коснется всех учеников, завершающих обучение в основной школе. Точные параметры и формат проведения экзамена пока обсуждается. Ранее в Минпросвещении сообщили, что «Устная история» станет формой допуска к основному госэкзамену. В Швейцарии стартовал чемпионат мира по хоккею. Турнир в очередной раз проходит без российской сборной. Тем не менее, хоккей в стране остается одним из самых популярных видов спорта. Накануне в борьбу на мировом первенстве вступили сильнейшие сборные Канады и США. Канадцы победили шведов, а американцы неожиданно проиграли команде Швейцарии. Хоккейная сборная США – действующий победитель чемпионата мира. Продлится он до 31 мая. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском.

После короткой рабочей недели выходные предоставляются в полном объеме. И хотя после длинных майских праздников отдыхом, конечно, никого не удивишь, но все равно отдыхать после работы гораздо приятнее, чем отдыхать просто так без повода. Всем прекрасной субботы. С этой минуты «Русское радио» говорит моим голосом. Меня зовут Максим Привалов. День будет добрым.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
8: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Блестящий на русском радио. За 4 моря. Ну ладно, не будем наглеть. Не надо 4 моря, хотя бы одно море дайте. Но зато теплое. Я вот, например, прилетел только из Калининграда сегодня. Вроде бы там тоже море, да? И вроде бы пару недель до лета, но купаться точно не тянет. Тянет, наоборот, утеплиться. В общем, горячий привет всем, кто слушает на Балтике, всем остальным нашим городам, регионам, странам, всем большой привет. Вне зависимости от погоды, региона, пусть у вас все будет хорошо. Это Русское радио, перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Дальше у нас большой намек, намек на любовь, конечно, намек на нас, мод на русском.
1: Как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама на русском.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это...

0: чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксланти́кс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксланти́кс ЕТ. Слушайте тишину.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Юлианна Караулова и СТ. Море только что здесь на Русском радио. Ну пусть море волнуется, а вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Вы будьте спокойны. Это я к чему? Статистика вышла о том, где проживают самые нервные россияне. Оказывается, наибольший стресс испытывают жители столиц в Москве и Петербурге. Вот самые тяжелые города для ментального здоровья. Из-за чего волнуются? Да из-за всего подряд. Из-за денег, из-за цен, из-за здоровья, из-за новостей, из-за пробок, ну и за себя, и за все на свете, вы понимаете, да? Самые спокойные регионы – это, внимание, Татарстан, Тюменская область и область Калининградская. Вот там самые спокойные и умиротворенные люди. Ну поделитесь секретиком, а? Как у вас так получилось? Может быть, просто обманывали тех, кто опрашивал? Не знаю. Но в любой непонятной, любой нервной, стрессовой ситуации танцуйте. Это, по-моему, прекрасный выход. Ну, по крайней мере, на это намекает наша следующая песня. Встречаем Артура Пирожкова, вместе с ним Владимир Киселев. «Голливуд, танцуй» на русском.

Весна. Как же это хорошо. А будет еще лучше. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
13: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
14: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
13: Я иду в «Кари». А вы?
14: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
15: Ура! Премия!
16: И мне пришла!
15: И мне!
17: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
16: О, да!
18: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
19: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
20: Возрастное ограничение 13+.
21: Мы так давно женаты, что жена договаривает мои фразы. Начало тоже придумывает она. Еще что-то добавляет в середине. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: моя любовь.
1: Гости из будущего на Русском радио, ты где-то? Ну, разные варианты есть ответ на этот вопрос. Все-таки выходные, дело такое непредсказуемое. Ну, есть вариант культурный. Например, сегодня можно быть в музее. Не случайно, что сегодня праздник, сегодня 16 мая. Это Международный день музеев. Давно ли вы были? Ну, признайтесь себе честно. Нам можно не признаваться. Себе. Что, понравилось или нет? Я каждый раз пытаюсь куда-то выбраться, но если что-то стоящее, какая-то такая вот прям экспозиция, да, или привезли кого-то выставить, или еще что-то такое, ну, это же просто очереди. Это, с одной стороны, удручает, потому что не попасть, а с другой стороны, радует, что по-прежнему в культурном государстве живем, в культурном городе, думаю, ну ладно, я перебью, в следующий раз скажу. Главное, чтобы люди попали. Ничего для себя, все для людей. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Привет вам.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер юго-западный – 1 метр в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
12: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 250 миллионов рублей предусмотрено в текущем году в Северной Осетии на переселение граждан из аварийного фонда. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, это позволит обеспечить новым жильем 140 человек. Всего к 2030 году планируют переселить более 3500 жителей. Для этого будет предоставлено не менее 70 тысяч квадратных метров новой жилой площади. В Северной Осетии на базе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики в связи с ухудшением погодных условий работает круглосуточный оперативный штаб. Как сообщили в ведомстве, жители могут сообщать о перебоях с водой и электроснабжением, протечках, а также о неисправностях в подъездах и на придомовых территориях по телефону 8 800 444 55 66. Звонок бесплатный. Все обращения фиксируются и направляются в профильные службы для оперативного реагирования. В Северной Осетии реализуется 5 прорывных инвестиционных проектов общей стоимостью почти 78 миллиардов рублей. Об этом сообщил в РИО министра экономического развития Олег Бокадоров на заседании Совета по инвестициям. По его словам, к 2030 году благодаря этим инициативам планируется создать около 3500 рабочих мест. Более 2000 уже создано. 12 школ диабета работают в Северной Осетии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Астан Мициев. В них пациенты учатся контролировать заболевания, правильно питаться и предотвращать осложнения. С начала года занятия посетили около 1500 человек. Кроме того, в медицинских учреждениях республики установлено более 1000 единиц оборудования для диагностики и лечения сахарного диабета. Работы ведут в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Это градусы на русском радио. Еще выше. Ну, конечно, совсем высоким быть очень непросто. То туда не помещаешься, то здесь не влезаешь, то тут головой бьешься. Хотя у высокого роста есть, безусловно, преимущество, например, потому что тебе почти все и почти все по плечу.

Вот она, целебная сила выходных в действии. Дела налаживаются, настроение и самочувствие улучшаются, проблемы уходят в неизвестном направлении и пусть не возвращаются хотя бы до понедельника. К тому же мы считаем дни до лета. Действительно, осталось всего ничего, и самое приятное, что почти все эти дни будут уже по-летнему теплыми, жаркими. Ну, по крайней мере, в столице. Желаю, чтобы и в вашем городе было лето как можно быстрее. Ну, и Русское радио вещало всегда.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу.
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У мамы болят плечи и колени.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У отца остеохондроз шейного отдела.
7: Тоже в «Нанодоктор».
6: А где находится «Нанодоктор»?
7: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
6: А как записаться?
7: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Открывается еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон 1. Всегда первый.
4: В беге трусцой главное не потерять трусцы!
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

Русском радио с неба такой нежный голосок у певицы Триды, правда? На самом деле зовут ее Татьяна, Татьяна Мещерякова. Именно она скрывается за творческим именем Трида. Вот таким красивым, нежным, практически эльфийским голосом надо петь колыбельные. Не случайно я об этом упомянул, потому что она как раз этим сейчас и занята. В апреле месяце, то есть вот совсем недавно, артистка впервые стала мамой, у нее родился первенец. Мы ее еще раз поздравляем, желаем ей спокойных ночей, это самое важное. Ну и чтобы место на творчество тоже оставалось, находилось. Да, может быть, пока тяжело записывать новые песни, но вот думать, строить планы, может быть, что-то писать, она же еще и пишущая. Вот песня «С неба» как раз ей самой была написана.

0: Реклама на русском.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
8: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
9: «Да!»
8: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба. Уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
12: 16+.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рейсы.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
17: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала для зрителей старше 18 лет.
18: Я умею готовить. Я очень вкусно режу колбасу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Мари Краймбри на русском радио. Новинка «Давай не ждать». Сама Мари дождалась своего звездного часа с этой песней, потому что новинка настолько круто, как говорит молодежь, да, зашла, залетела в эфир, что вы активно проголосовали, и она оказалась на вершине золотого граммофона. Бывает такое, да, прям как ракета. За пару-тройку недель практически, за там, сколько там, 4 скачка потребовалось, и она, вуаля, на вершине. Молодцы, не сбавляйте обороты, если хотите, чтобы песня продолжала высоко котироваться. Если не хотите, ну, можете проголосовать за кого-нибудь другого. У нас огромное количество прекрасных музыкальных вариантов. Как это можно сделать? Не то, что можно, нужно сделать. Зайти на сайт rusradio.ru, найти раздел «Золотой граммофон», отслушать, отсмотреть, понять, кто там за что борется, ну и проголосовать за любимчика. 16:30, столица России. Сделаю небольшой перерыв. Даже не так, не перерыв, а перекус. Съедим с вами собаку. Не пугайтесь, пожалуйста, в рамках рубрики «Крылатая с Довлатовой».
1: На русском радио «Крылатая с Довлатовой».
2: Здравствуйте, друзья! Это Алла Довлатова. Сегодня по телевизору услышала старое, но на первый взгляд не очень доброе выражение «собаку съел». Я решила выяснить, откуда же оно взялось. На самом деле означает оно «приобретение огромного опыта». Так характеризует мегапрофессионала, мастера своего дела, специалиста высочайшего уровня. Но при чем же здесь собака? И почему нужно съедать этого доброго и самого преданного человеку друга? И опять-таки мы имеем дело с усеченным вариантом русской народной пословицы из толкового словаря Владимира Ивановича Даля. «Собаку съел, да хвостом подавился». То есть дело практически сделано, задачи выполнены и работа почти завершена, но в конце были допущены какие-то минимальные ошибки, которые привели к провалу. Вот как. Но народ наш настроен позитивно, ошибки свои учитывает и выводы делает правильные. Поэтому хвост у этого выражения с годами отвалился, и до нас фраза дошла уже без хвоста. Кстати, в русском языке с собакой, этим прекрасным домашним животным, связано много мудростей. И всех собак спустили, и вот где собака зарыта, и чушь собачья, и как собаке пятая нога, и много-много-много. Но о них я расскажу уже в другой раз. А пока желаю вам хорошего настроения, мира и добра. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.

0: всем параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Жена хотела норковую шубу. Я подарил кроличью. Будет год норки, подарю норковую. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Пекерас на русском радио. Иногда, ну, разумеется, не они первые исполнили эту песню, и думаю, что не они последние, потому что мода сейчас такая: перепевать, переделывать, осовременивать, переосмысливать. Ну, в общем, новое приличное написать тяжело, гораздо сложнее, чем взять и переделать, перемудрить что-то старое популярное. Конечно же, первоисточником была Алсу. И по счастливому стечению обстоятельств она у нас как раз следующий номер. Ну, не с этой же песни, хотя было бы забавно, да? Послушайте, как это и как звучало тогда. И неповторимый оригинал. Нет. Другая работа, не менее культовая, называется «Вчера», здесь на русском. После нее Григорий Лепс и другие не менее прекрасные артисты. У нас много хороших песен, так что слушайте без остановки, чтобы не пропустить свою любимую. Это русское радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер юго-западный – 1 метр в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
9: Алания Синема возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Алания Синема, Московское шоссе 3К.
10: Весеннее построение в стройбате. Майская акция на раз-два.
11: Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. Стройбат. Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
12: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дефицит федерального бюджета с начала года вырос до почти 6 триллионов рублей. Это в полтора раза больше годового плана, пишет газета «Коммерсант». Как и раньше, Минфин объясняет такое высокое значение опережающим финансированием госконтрактов. Причем ведомство уже объявило о необходимости скорректировать параметры текущего бюджета, но без участия парламента. Правительство имеет право определять приоритеты внутри расходной части. Госдума отклонила законопроект о штрафах за нарушение средней скорости. Инициативу внесли в Нижней палате парламента прошлым летом. Механизм собирались внедрить для снижения аварийности и повышения дисциплины водителей. По замыслу авторов идеи, контроль средней скорости привел бы к более равномерному движению транспорта. Ранее в Центре организации дорожного движения предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 2 км в час вместо нынешних 20. Однако депутаты выступили против. Минпросвещение усилит контроль за проведением школьных олимпиад. Ведомстве заявили, что пилотный проект уже запустили в 2 регионах, каких именно не уточнили, лишь отметили, что в рамках эксперимента в аудитории печатаются задания, там же сканируют работу участников. Всероссийская олимпиада школьников уже завершилась. До финала олимпиады по математике и русскому языку в среднем доходит 1 из 6 тысяч участников. Победа дает право на зачисление в ВУЗ по профильному направлению без учета баллов ЕГЭ. В Екатеринбурге прошел забег невест. Одной из участниц сделали предложение на финише. Она согласилась. Всего участвовали почти 300 невест и женихов. Девушки бежали в платьях, фате, с букетами и другими свадебными атрибутами. Дистанция 200 метров. Победительнице вручили бриллиант в 2 карата. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Суббота, 16 мая. Открывая сегодняшний календарь праздников, меня лично удивило, что Международный день виски стоит на первом месте, а Международный день музеев, ну, туда куда-то ближе к концу списка. Впрочем, каждый выбирает для себя то, что ему ближе, то, что ему интереснее. Ну, если в ваших приемниках русское радио, значит, вы сделали правильный выбор. В эфире по-прежнему я, меня зовут Максим Привалов. Всем привет. Напоминаю, что в следующем часе, уже даже меньше осталось, 50 с хвостиком минут, в общем, в 18.00 по Москве вечерний стол заказов. Для приветов, поздравлений и прочих надобностей. Дождитесь.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендравия. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Улицы ждали, именно нас,
7: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
9: Летний кинотеатр.
10: Уличные камины во дворе.
9: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
10: Звоните 77-33-00.
9: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
11: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватора 4. Доставка 95-11-55.
12: Ох уж эта тонкая грань между выбросить и может пригодиться.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
14: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

На русском радио Владимир Пресняков, «Выше облаков». Ну, как там говорится, солнце еще высоко, так что давайте, давайте, не жалуйтесь, работайте. Действительно, устал работать на работе, отдохни, поработай-ка на даче. Под таким традиционным девизом продолжаются очередные майские выходные. Если вы как раз вкалываете, ну, пусть это будет в удовольствие. Же есть вот этот момент, да, когда... Все, не могу, сил нет, устал, но приятное облегчение, что сам сделал красоту такую. Ну, твой вклад, ну, не знаю, если не в вечность, то в историю родных там соток своих. Это тоже приятная штука, мало что с ней может сравниться. А если это, конечно, из-под палки, из-под кнута, то нет, завязывайте. Не ваше это, вы слушаете русское радио. Отдыха, погоды, природы, всего этого желаю вам я. Меня зовут Максим Привалов. Продолжим.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте

0: мобильный оператор твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: В 4 он начал ходить. В 5 запел. В 6 заиграл на скрипке. Это я про соседа, как он нам в субботу спать не давал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Семенович на русском радио. Если станет грустно, но с Аней точно не заскучаешь, не загрустишь. Ураган, буря. Что еще? Девушка-праздник. Все про нее, правда. Любим, обожаем. Кстати, поздравляем. Дело в том, что в апреле, то есть вот, ну, еще все актуально. Анечке наконец-то сделали предложение. Правда, пока вроде не руки и сердце, пока только предложение баллотироваться, в политику собралась. Ну, лиха беда начала. Перемены в любом случае – это хорошо. Перемены – это красиво. Это я уже Мото цитирую, он следующим номером у нас. После него новинка от Юлии Михальчик. Также ждем Артик и Асти, группа «5 утра». Список, разумеется, не полный. Это «Русское радио», у нас много музыки, по традиции вся любимая. Поэтому делайте громче.

0: На русском.
1: Любовь отныне наше знамя, а силы ставера.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русская.

0: Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует «Айо».
7: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
8: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Недавно бросал хлеб лебедям. Сорвал балет. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

На Фриске пилот только что здесь, на Русском радио. Я, кстати, летаю достаточно часто. Вот сегодня только буквально за пару часов до эфира приземлился. И, знаете, так повезло в этот раз. Ну, частенько везет, но вот в этот раз особенно. И соседи не пришли. То есть летел один, практически разлегся. Рядом там ни детей, ни плачущих, ни там ни ругающихся, никого не было. В общем, тишина и спокойствие. Плюс самолет прилетел вовремя. По современным меркам это, конечно, вообще просто праздник, счастье и дико повезло. Пусть и вам повезет, и по-крупному, и по мелочам. Ну вот, не знаю, самое ближайшее везение, что может быть? Например, ваше сообщение до нас долетит и прозвучит в эфире. Небольшая, но все-таки радость, а может быть и большая, если там собралась вся семья, например, отмечает что-то и очень ждет свою весточку. В 18.00 вечерний стол заказов на Русском радио. Будем поздравлять ваших именинников, а может быть вас даже поздравим, передавать приветы, еще что-то кому-то по поводу выходных и не только сообщать. Поэтому не пропустите и не упустите возможность поучаствовать уже скоро.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: открылся еще один новый магазин «Homebay». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebay» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebay».
2: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Я не лентяй, я дегустатор безделья.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владимир Путин поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за помощь в решении гуманитарных задач на Украине. В Кремле сообщили, что сегодня президент России созвонился со своим коллегой из Эмиратов, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Накануне Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 205 на 205. В Минобороны заявили, что посредником стали Арабские Эмираты. В России вступили в силу новые правила приема экзаменов на водительские права. Теперь госавтоинспекция может назначить проверку практических навыков вождения в течение 60 дней. До сих пор было полгода. Если кандидат не смог сдать город за 6 месяцев, то ему снова придется сдавать теорию. Кроме этого, за использование скрытых микрофонов и камер на экзамене теперь могут аннулировать результаты. Пересдача будет возможна только через год. В правительстве объяснили резкий спад строительства частных домов. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что одной из причин стала холодная и снежная зима, причем отметил, что это странная причина. Также зампред правительства сообщил, что негативное влияние оказали высокая ключевая ставка и низкий процент кредитования ипотеки. По данным Росстата, с начала года объем строительства индивидуальных жилых домов сократился на треть. В Минпромторге рассказали, что ГОСТ на традиционную русскую кухню примут к концу года. Хотя, как отметили в ведомстве, нет задачи сделать это как можно быстрее. Сейчас опубликована первая часть стандарта. В документ включили свыше 130 блюд. Вскоре в перечень добавят еще столько же. Рекомендации обсуждают с профессиональным сообществом. Предполагается, что разработка ГОСТа позволит продвигать русскую кухню в России и за рубежом. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начало седьмого в столице. Какие бы у вас ни были планы на этот вечер, мы в любом случае не помешаем. Наоборот, будем приятным дополнением. Работаете, подбодрим, отдыхаете, развеселим. Грустите, можно погрустить за компанию. Нас не убудет. Это Русское радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Здравствуйте. Ну и добро пожаловать. Мы открываем вечерний стол заказов 8-916-003-105-7. Напоминаю вам наш номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, перед отправлением все перечитайте, правильно ли вы там написали. И самое главное, поставьте, пожалуйста, подпись. Это тоже всегда приветствуется. Есть у нас возможность также быть постоянно на связи через социальные сети, группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Все официальное, называется Русрадио. Везде уже появились публикации про стол заказов. Осталось только ответить. Жду вас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И того, и другого у нас в изобилии. Привет и поздравления. Давайте-ка дачный привет озвучим для начала. Думаю, что это актуально, и многие выбрали такой вариант провести выходные. Добрый вечер, русское радио, стол заказов, любимой семье Печниковых. Привет мужу Алексею, сыну Дамиру, хорошего нам вечера на даче. Виктория, отдыхают или вкалывают, не знаю. Сегодня день рождения у доченьки, 12 лет, Елизавета Вишневская, любимая моя дочь. Поздравляю тебя, мама тебя любит. Мама зовут... Ой, не знаю, как зовут. Екатерина, судя по всему. Забыла она подписаться в ППХ. Ну, вот в аккаунте вижу, что Екатерина. Добрый вечер. Тверская область, Жарковский, оттуда пишет. Всем привет, всем огородникам хорошего урожая. Далеко, конечно, забегаете, но а как без этого, да? Без надежды на урожай, зачем все эти страдания? Добрый вечер, любимый русский радио. Здравствуйте, Максим, с возвращением. Спасибо. Вчера был Международный день семьи, я знаю, поэтому я как раз с семьей был. Поздравляю с этим днем своего сына Андрея, невестку Анечку. Будьте счастливы, дорогие мои, любви вам, гармонии в отношениях, побольше радостных моментов. Большой привет родным и близким, особенно брату Володе и племянникам. Немного приболела я, у меня аллергия. Пожелайте скорейшего выздоровления. Таня, дорогая, ну, что могу вам сказать? Надо устранить, во-первых, понять, на что аллергия. Это уже полдела. Может, на работу. Или там на какие-нибудь эти, на невкусное аллергия бывает, знаете. И как-то этот аллерген изъять из собственной жизни, и сразу будет легче. Ну, а если нет, то таблеточки наши все. Добрый вечер, любимое русское радио. Хотим поздравить любимку нашу, Катюшу Кузнецову, с днем рождения. Пожелать всегда быть центром всеобщего внимания и обожания. Спасибо за всеобщий сбор родных и близких людей. Твои безумно любящие селятинцы. Поздравляем вашу прекрасную именинницу. Стол заказов русское радио. Для тех, кто только подключился и поймал, 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Плюс возможность оставить послание в группе ВКонтакте и в группе в Одноклассниках. Заходите.
0: Реклама на русском.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
8: Alania Cinema возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Alania Cinema, Московское шоссе 3К.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
11: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
12: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
13: Подробности по телефону звездочка 1820.
14: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвесту Гралату 12-651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
15: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7 – это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19.
16: Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню Ева со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
5: Детство – это когда покушать и поспать, то и прямые должностные обязанности.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алло, алло, стол заказов на русском. Выходите на связь. Привет городу Энергодару, любимому парню Максиму. Хорошего весеннего вечера и замечательного настроения. Это пожелала Настя. Ну, привет вам. Еще для любимой мамы Любы. Спасибо, что ты есть. Это дочка Маша из Сергиева Посада. Шлет сердечки. Русское радио, здравствуйте. Хочется поздравить с юбилеем мою мамочку Ирину Германовну. Пожелать крепкого здоровья. Так, куда-то убежало сообщение-то. А вот, счастья, всего наилучшего, родных, любимых рядом, прекрасного настроения. Привет рядом сидящим родственникам. Люблю тебя, мама, и обнимаю. Сообщение отправила Настя. Ну, все. Гуляйте, пир горой, русское радио, привет. Андрюшка, спасибо большое за все. Помоги мне опять так плохо, как было раньше. Избавиться от гнева хочу. Аленка, что ж вы там гневаетесь? На кого? Не надо. Здравствуйте, дорогой русское радио. Привет своему мужу, трудяшке, Сашуля. Я тебя очень люблю. Деревня Полиговки. Надеюсь, так читается правильно. Это в Беларуси. Всем привет. Город Лида. Это тоже Беларусь. Кстати, любимому мужу Павлу, обожаемому свекру Александру Мячеславовичу, который клеит сейчас обои. Я вас верю, наблюдающая за этим процессом Ульяна. Ульяна, у вас почетная функция. Вы ОТК. Вы будете отдел контроля качества. Будете потом говорить, вот здесь не переклеить. А может быть наоборот. Скажете, да ладно, какая разница. Кривой шов и ладно. Свеженько, все нормально. Потом все равно клеить заново. Здрасте, Русское радио. С днем рождения надо поздравить Николая Владимировича Мечтанова. 46-летием. От всей души поздравляем с праздником. Ты стал неотъемлемой частью нашей семьи. Мы бесконечно ценим твою дружбу, поддержку, искренность. Безграничного счастья, крепкого здоровья и чтобы каждый день приносил радость, новые возможности, а рядом всегда, чтобы были близкие люди, готовые поддержать в любой момент. От семьи Григорьевых. Замечательно. Больше хороших слов. Не скупите, пожалуйста. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Так отправляете, либо в социальных сетях оставляете. Найду, прочту.
0: Стол заказов русского радио. На этой неделе номер 3. Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое. Номер 2. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть